0: самый лучший день, да? Просто вернемся к самому началу этой истории, наоборот. Праздник, откуда пошло это слово?
1: Uh-huh.
0: Да? Слово «праздник» означает «праздный», «пустой». В русском языке мы просто прошиты этим словом, как таким ощущением времени, когда можно, наконец, ничего не делать. Это абсолютно законно. Uh-huh. Кто вам слово поперек не скажет. Вот. Поэтому с этой точки зрения сказать, что нет, праздники не любят, конечно, любят. Другое дело, насколько любят, скажем, традиционные праздники, насколько востребованы какие-то устойчивые ритуалы, традиционная праздничная кулинария и тому подобные вещи. Скорее, да, мы сейчас наблюдаем такую очень любопытную ситуацию, когда праздничная культура пересобирается, реконструируется, придумывают какие-то новые праздники, иногда совершенно на пустом месте, иногда в качестве оппозиции к чему-то еще. Ну, вот точно так же, как у нас не так давно появились сначала шутки про тыквенный спас, которого, конечно, никакому православному календаре и близко нет. Mm-hmm. Понятно, на какой основе, да, они возникли, откуда у нас тыквы. А с другой стороны, потом
2: это место
0: момент.
2: Хэллоуина.
0: Да? Это у нас Хэллоуин, конечно, да, но поскольку Хэллоуин – это как бы не совсем наш праздник, вот, праздновать что-то хочется. Сначала начались шутки, мемы про тыквенный спас, а потом люди начали какие-то блюда с тыквой у себя готовить, собираться вместе, ну, то есть что-то делать, как-то заполнять это пустое место другим праздничным ритуалом. Почему бы и нет? Вот, поэтому, конечно, запрос на праздники все равно есть, другое дело, какие это праздники.
2: Ну вот я все время про выпускной думаю. Сейчас как раз пора этого праздника. Насколько это такой праздник, который, ну, был введен, да, видимо, в какой-то момент кто-то в Миноборнауке или тогда в Министерстве образования. Это, наверное, 60-е были, как ты думаешь, Даша?
0: Ну, вообще, в 60-е годы действительно рождается очень много таких гражданских ритуалов. Почему это происходит? Потому что именно в 60-е годы, в период такой очередной борьбы с религией, советское государство озаботилось тем, чтобы дать какую-то альтернативу. Ну, потому что комсомольцы шли венчаться в церковь и не видели в этом ничего особенного. Где же еще, да, если у нас ЗАГСы в тот момент были, ну, довольно неуютными местами, никакой там торжественности, ничего хорошего не скажут, скажут, только распишитесь здесь, ну, тут ручкой в бумагу, и до свидания. Mm-hmm. Никакого ощущения перехода, вот этого трансформации, изменения статуса, что мы вошли сюда холостыми, а вышли женатыми, по сути дела не происходило. Uh-huh. Да, и в том числе, не в последнюю очередь, для того, чтобы как-то это ощущение себе создать, молодые люди, вполне советские, шли в храм для того, чтобы пройти вот этот вот ритуал перехода. Да, конечно, там было очень существенное влияние старшего поколения, которое запрашивало вот это соблюдение традиции. Ну, как же это вы невенчанные будете? Ну, и запрос просто на сам ритуал, на сам праздничный вот этот вот антураж тоже имел место. Вот. И его попытались заполнить в 60-е годы, создав вместо масленицы праздник весны, заполнив ритуалами 1 мая, ну и так далее, создав, кстати, такие уже современного вида, например, ЗАГСы и соответствующие ритуалы, ритуалы пробы в армии, ритуалы выпускного и так далее. Хотя выпускные, конечно, отмечались задолго до всяких 60-х годов, молодые люди, закончившие обучение где-то в школе или в университете, как правило, ну вот выходили куда-то на улицы прогуляться, что называется, в красивых платьях, себя посмотреть, людей показать. Ну, вернее, наоборот, конечно, людей посмотреть, себя показать. Mm-hmm. Вот, обозначить тоже свой переход в другой статус. Другое дело, что в первой половине 20 века вот эти выпускные, конечно, не сопровождались никакими застольями, концертами и тому подобным. Mm-hmm. Это уже порождение скорее позднесоветского периода.
1: Ну вот мы как раз полчаса назад говорили о том, что любой праздник, ну как правило, да, это некая точка события, когда... Ну,
2: что-то,
1: вообще,
2: завершение какого-то периода.
1: Завершение какого-то действия, причем. Да. И человеку важно это как бы...
2: Зафиксировать,
1: причем, судя по всему, не одному, а в неком социуме, да. То есть если ты, грубо говоря, там с группой со своей учился, закончил 5 лет, получил

0: диплом, то с этой же группой тебе как бы хочется отметить этап. И надо сказать, что вот мне кажется, это и наводит нас на мысль, что есть так называемые периодические, да, все равно праздники, которые еще и связаны, как мы всегда говорим, с тем, что Земля у нас вокруг Солнца вращается. Ну, это день рождения, понятно, и Новый год. И Новый год, по сути дела, это тоже некий период оборота Земли вокруг Солнца, раз. Ну и период жизни человека, который, там, я не знаю, как-то провожает предыдущий, надеяться на новый, как-то, в общем,
1: причем опять... во всех религиях.
0: Абсолютно. Я вот не знаю, где бы не праздновали Новый год. Ну, в каких вот действительно там точках нашей планеты.
2: Абсолютно точно. Это действительно такой способ размечать жизнь. Да, размечать года, размечать какие-то периоды внутри года. Изначально, вообще-то говоря, это было принципиально важно, потому что это вопрос еще и хозяйственной деятельности. Ну, вот когда говорили, например, да, на Руси, в России старой, что мы работаем от Петрова до Покрова. Это угу. То время, когда производились основные хозяйственные работы, когда надо жать, косить, вот это все. Ну, вот. Петров день и день Покрова Богородицы – это праздники. Вот они как раз и размечают этот календарь. То же самое с Новым годом. Да, это, безусловно, поворот, это момент начала чего-то нового, конца чего-то старого. Да, это такое определение того, что вот мы пережили старый год, мы рассчитываем на Новый год. Это очень важный период, потому что именно в праздник возникает такой контакт с сакральным. Неважно, как оно понимается в конкретной культуре, но чем-то большим, чем мы сами. Где-то в эту такую социальность праздника включаются не только люди, которые нас окружают, семья или класс выпускной, с которым мы отмечаем выпускной день, но и, например, ушедшие предки.
0: Ну,
2: когда
0: да.
2: Кормят предков, да, или вспоминают предков. Ну, скажем, вот День Победы для нас как раз такой праздник, когда, ну, называется в каком-то смысле за
0: давайте
2: одним столом сидят,
0: небольшую,
2: да, и другие.
0: Рекламу и вернемся.
1: Две минуты.
3: Маяк. Радио «Маяк».

0: Реклама.
1: Полена на Тухачевского 50. Тушеная говядина, армейский запас 169,90. Бедро куриное, свежемороженое 179,90 за килограмм. С 20 по 26 мая 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 549928 и 545469. Код города 384-2.
3: В студии с кузбасскими новостями Александр Шпак. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Долг более 250 миллионов рублей. По факту невыплаты зарплат горнякам возбуждено уголовное дело. Смертельная автоавария на трассе Р-255. Водитель скоростной японской иномарки разбился по дороге в Кемерово. И в ход идут захваты и удары. Новокузнечанин выиграл сочинское золото чемпионата России по панкратиону. Далее подробно. В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам угольной компании «Северный Кузбасс». По версии следствия, долг составляет более 250 миллионов рублей. Без денег остались более 1500 сотрудников. В настоящее время проводится работа по возмещению задолженности. 1 700 000 рублей заплатила кемеровчанка за несуществующие посылки. Ранее пенсионерке позвонил якобы менеджер маркетплейса. Незнакомка сообщила о необходимости назвать СМС-код для получения товара после. Традиционные запугивания. Якобы со счетом совершаются мошеннические действия. Сбережения срочно необходимо перевести на безопасные. Требования злоумышленника были выполнены. Возбуждено уголовное дело. Отмечу, что за последнюю неделю на уловки мошенников попался 31 кузбассовец. Ущерб превысил 20 миллионов. Выясняют обстоятельства смертельной автоаварии на трассе Р-255. Двигавшийся в сторону Кемерово японский Марк 2 выехал на встречку, врезался в грузовик, после чего иномарку отбросило на другую фуру. Водитель легковушки погиб на месте. Серьезное ДТП произошло в Новокузнецке на дороге за ПСИП-центр. Предварительно водителю трактора стало плохо, он врезался в пассажирский автобус, после снес столб и слетел в кювет. Никто серьезно не пострадал. В Кузбассе стартовали дорожные работы. Специалисты уже приступили к обновлению участка трассы Томск-Мариинск. Сейчас здесь ликвидируют пучинообразование. Следующим этапом приступят к фрезерованию старого покрытия, подготовке оснований и последующей укладке нового асфальтобетона. Отмечу, что параллельно с восстановлением проезжей части на объекте проведут работы по повышению безопасности. Установят знаки, смонтируют барьерное ограждение, укрепят обочины и нанесут разметку. В ближайшие дни подрядчики зайдут на остальные объекты: Кузидеево, Мандебаш, Таштагол, Белово, Коновалово, Прокопьевск. Всего в этом году планируют отремонтировать и ввести в эксплуатацию более 50 километров региональных автомобильных трасс. Россиян снова напугали фейком. В ряде СМИ появились сообщения о том, что якобы за рисунки на асфальте грозит уголовная ответственность. Официальная информация не соответствует действительности. Но есть нюансы. Художества не должны содержать нецензурную лексику, оскорбления, экстремистские призывы или запрещенную символику, а также рекламу и пропаганду наркотиков. Также рисунки мелом не должны нарушать правила благоустройства. Сегодня в Кузбассе прозвенели последние звонки. У 41 тысячи ребят завершился важный этап жизни. Выпускаются почти 10 тысяч 11-классников и почти 32 тысячи 9-классников. В Кемерове почетным гостем праздника в школе номер 60 стал ее выпускник, герой Советского Союза, участник пограничного конфликта СССР и КНР на острове Даманский, генерал-лейтенант Юрий Бабанский.
4: Годы юности. Здесь спорт, здесь друзья, здесь соревнования, здесь переживания, здесь первая любовь. И танцы в спортзале были. Мы жили большой дружной семьей. Входили в жизнь, нормальную жизнь, которая нас всех ожидала, реальная жизнь. Школа была единым целым организмом. Мы готовили здесь и к труду, и к обороне. У нас тогда был ГТО, такие были программы. Значки мы получали там первый, второй, третий степень. Стремились там все выше и выше, значит, бегали, прыгали, состязались. Создана вот такая внутренняя база, внутренний стержень, который позволил потом не только мне одному, а всем моим сверстникам быть готовы к трудностям, переживать эти трудности, преодолевать эти трудности, участвовать в решении проблем.
3: Добавлю, что школа номер 60 с 2009-го носит имя Юрия Васильевича, и сегодня последний звонок здесь прозвучал до 22 выпускников 9 класса. Впереди у ребят экзамены. ЕГЭ с 1 июня, ОГЭ со 2 числа. Принимать в свои ряды будут российские вузы. Есть новшество, главное, техническое. Это путь заявления от абитуриента к вузу. Теперь единственным цифровым окном для подачи документов по всей России становится суперсервис поступления в вуз онлайн на портале госуслуги. К этим изменениям в Кузбассе готовы. Кемеровский государственный университет уже адаптировал свою работу под новые требования и ждет заявления от абитуриентов, в том числе на новые перспективные специальности. Подробнее расскажет специалист приемной комиссии Татьяна Куцкина.
0: Те, кто получает высшее образование впервые, могут рассмотреть направление подготовки бакалавриата, социальная работа и новый профиль в рамках направления педагогическое образование с двумя профилями подготовки, дополнительное образование и иностранный язык. Направления реализуются на очной форме обучения, предусмотрены как бюджетные, так и платные места. Те, кто уже получил высшее образование, могут рассмотреть поступление в магистратуру на новое направление биотехнические системы и технологии.
3: Новокузнечанин – чемпион России по панкратиону. Это контактное единоборство, которое сочетает ударную и борцовскую техники. Престижный турнир завершился в Сочи. Золото Романа Косенкова, весовая категория до 92 килограммов. В этом году турнир для взрослых и первенство были организованы отдельно, что стало новшеством в проведении состязаний. Роман провел 4 боя в полуфинале, одержав победу над опытным соперником, который уже имел титул чемпиона мира по ММА. Это было последнее сообщение выпуска. До встречи.
5: Погода на маяке.
6: В ночные часы по области и в столице Кузбасса, по информации синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами небольшие дожди. Ветер южный 2,7, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8-13, местами от 2 до 7 выше 0. В Кемерове плюс 10-12 градусов. Завтра днем 27 мая по области в столице Кузбасса переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Температура по области 23-28, в областном центре Кузбасса 23-25 градусов.
5: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
7: С понедельника по пятницу в 18:05.
5: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
8: Каковы проблемы типологии импликативных универсалей, используемых в качестве удобной синтаксической конструкции, служащей для указания на различия лингвистических явлений?
9: Короче, забыли, как звучит родная речь? Русский язык для вас – это скучное правило или неинтересный школьный предмет? Тогда вам в рубрику
10: «Радиодиктатура».
9: На защиту великого и могучего встает кандидат филологических наук Евгения Барышева. «Радиодиктатура».

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Запсюли и Рясное в Сумской области, сообщили Министерство обороны России. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». За минувшие сутки военнослужащие группировок войск нанесли удары по местам производства, хранения и запуска беспилотников самолетного типа, также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 150 районах. Противник потерял за сутки свыше 1000 военнослужащих. Кроме того, сбиты 3 управляемые ракеты большой дальности «Скальпы», 255 украинских беспилотников самолетного типа, говорится в сводке ведомства. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Украинский режим демонстрирует свою коричневую окраску. Это отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя перенесение Киевом останков одного из лидеров ОУН, запрещенной и признанной экстремистской в России организации, Андрея Мельника. Песков также заявил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и приспешников.
2: Режим демонстрирует свою сущность. Режим демонстрирует свою коричневую окраску. Проявление неонацизма. Это очень опасно для Европы. Я знаю, что уже была реакция из Израиля на этот счет. Мы относимся к этому крайне негативно. Собственно, фактически в центре Европы происходит официальное на государственном уровне прославление нацистских преступников и приспешников. Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем. И это лишний раз подчеркивает обоснованность и правильность решения о начале специальной военной операции.
0: Также, отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Песков сообщил, что новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, который сохранит должность президента РСПП. Ранее на встрече Шохина президент поддержал идею Российского союза промышленников и предпринимателей о создании специальной автономной некоммерческой организации уполномоченных по защите прав предпринимателя, которая должна взять на себя функционал Института уполномоченного по защите прав бизнеса. Также на встрече с Путиным Шохин заявил, что РСПП предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Также он предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак.
3: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование.
0: Также во время разговора с Шохиным Владимир Путин отметил, касаясь ситуации по защите прав бизнеса, что срок давности неприменим только к преступлениям против человечности. Для всех остальных моментов он должен сохраняться. Митрополит Илларион, которого ранее задержали в Чехии, выходит на свободу, сообщает РИА Новости. Также отпустили оператора священника, который был задержан вместе с ним. Ранее сегодня в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии Ян Арджейко. На Смоленской площади чешскому дипломату заявлен решительный протест. Временному поверенному указали на абсурдность и полную безосновательность обвинений в производстве и обороте наркотических средств, выдвинутых в отношении православного иерарха. МИДе подчеркнули, что полицейская операция была проведена на основании некого анонимного сообщения. Это свидетельствует о ее спланированном и провокационном характере. Российская сторона потребовала безусловного и незамедлительного освобождения митрополита Илариона, а также прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии. Российские ученые создали новый сорт картофеля «Альфа», имеющий устойчивость к заболеваниям и вредителям. Об этом сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Докладывая на общем собрании членов Академии о научных достижениях в сфере сельского хозяйства, Красников представил новый сорт картофеля, созданный учеными Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха. Это среднеранний сорт столового назначения, он устойчив к целому ряду заболеваний, сказал президент РАН. Сильный ветер ожидается в ближайшие часы в Москве. До самого вечера, возможно, порой 17 метров в секунду и выше, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что в Шереметьево уже отмечен шквал и порывы до 18 метров в секунду. Столичный комплекс городского хозяйства призывает москвичей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
4: Здравствуйте, меня зовут Марина Тропина, Александр Ершов за режиссерским пультом. Сегодня речь пойдет про работу, про карьеру, как нам в ней гармонично жить, хорошо зарабатывать, реализовываться. И вот какая новость нас заинтересовала и надо обсудить. На российском рынке труда появились две категории соискателей – единороги и волки. Что это такое, обсудим с нашими гостьями прекрасными, с экспертами. В студии Евгения Вырвич, здравствуйте. Буду вас представлять: коуч первых лиц, ведущая командных сессий, эксперт по работе с лидерами и командами, процесс-ориентированный терапевт и руководитель собственной мастерской лидерства. Правильно?
5: Все верно.
4: Да. И с нами также Светлана Каменева. Здравствуйте. Корпоративный антрополог, социальный психолог, эксперт по развитию команд и корпоративной культуры. Вот прежде чем перейдем к волкам и единорогам, Светлана, корпоративный антрополог. Я тут впервые встречаю такое словосочетание. Это кто? Что вы делаете?
5: На самом деле частый вопрос. Здравствуйте, друзья. Частый вопрос, который больше вызывает вопросов, чем ответов, потому что антропология – это довольно фундаментальная наука о развитии человека, и причем тут корпоративная, скажем мы. Но даже в атласе новых профессий, которые у нас есть, есть такая профессия – бизнес-антрополог. И говорит она о том, что вот все, что мы узнали о людях и развитии цивилизации, культур и различных вот аспектов развития человечества, легко перекладывается на пространство компании. Как живут люди, как они выстраивают отношения, как возникают конфликты и какие-то сложности, все это легко перекладывается инструментами классической антропологии. Вот, собственно, и краткий ответ.
4: Спасибо. Ну, перейдем давайте к единорогам и волкам. Да? То есть кто такие, по мнению современных, вот сейчас же HR, да, не используем мы часто иностранные слова, специалистов по карьере, скажем так. Единорог – это кандидат, в котором работодатель хочет видеть все и сразу. Нужную экспертизу, самостоятельность, быстрый вход в контекст, мотивацию, культурное совпадение, зрелость, потенциал для роста внутри роли. Ну и от себя, конечно, шутку добавлю, желательно бы все это за 25 тысяч рублей. Как прокомментируете про единорогов все-таки? Их нету, таких людей.
6: Всем самого доброго дня. Ну, в первую очередь, это хорошее желание. Хорошее желание рекрутера взять сразу себе человека уникума. Тот, который умеет. У нас в русских сказках или в пословицах есть «и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит». Вот тот человек, который умеет многое. И действительно, в связи с тем, что на сегодняшний день задачи у бизнеса разные, и ты не всегда, как рекрутер, знаешь, с какой ситуацией встретится будущий сотрудник, очень важно тут, чтобы он умел

0: своих профессиональных навыков. И мы смотрим должности от минус один, там руководитель минус два, минус три, то здесь нам нужны помимо...
1: То есть топ-менеджмент, да?
0: Да, топ-менеджмент, средний менеджмент. И мы понимаем, что вот мы сейчас его взрастим в нашей корпоративной культуре, и он пойдет потом возглавит. То тут важно применять и другие инструменты. А вы провели, значит, собеседование, вы поговорили, проведите через оценку. Просмотрите, какие у этого человека действительно гибкие навыки, насколько, если мы берем руководителя, насколько развито критическое мышление. Потому что сейчас с помощью искусственного интеллекта мы многие вещи стали делать проще. Но, однако, последнее исследование показывает, что на 30% у нас падают когнитивные способности. И поэтому умение критически относиться к происходящему, иметь хорошее логическое мышление, это математическое мышление, уметь соединять эту сложную информацию, то есть все эти навыки нам нужны. Как проверить на собеседовании? Сложно. Проведите через оценку. То есть здесь уже, вернусь вот к теме ответственности, здесь еще и ответственность принимающей стороны. А кого я беру? Верю ли я своему сердечку, своей интуиции? Ну, слушайте, вот я смотрю на Марину, хороша, точно возьму. Но я понимаю, что сейчас, в этом моменте, Марина решает, какую задачу? Понравиться и стать,
1: конечно,
0: нашим сотрудником.
1: А
0: уже те задачи, нам нужно здесь посмотреть, насколько человек хотя бы будет в соответствии с цифр им соответствовать. Поэтому я за то, чтобы те, кто ищут, работали над собой, те, кто желает найти этих самых сотрудников, более комплексно подходили к оценке кандидатов.
1: Ну вот искусственный интеллект, да, тоже всегда в интервью с представителями карьерной сферы, да, обсуждаем. Вы не считаете, что у искусственного интеллекта просто какой-то феноменальный пиар? И вот тоже несколько король голый, потому что, ну, он возможен физически и технически, искусственный интеллект при наличии интернета. Интернет, как мы с вами, ну, тоже наблюдаем, скажем так, может исчезать на какое-то время, да, и от нас тут ничего не зависит. Я просто вспоминаю, ну, еще в 19-м году, до всех событий, у меня было интервью одно, и я задала вопрос, я говорю, а вот как быть, если интернет исчезнет? Я помню, на меня посмотрел мой визави с какой-то вот такой жалостью. Ах ты, дурочка. Такого невозможно представить. Возможно, как оказалось, да, ну дай бог все наладится. Но вот все-таки, да, не заигрались ли с искусственным интеллектом, вот как Евгения сказала, что с биологическим интеллектом уже начались проблемы. Что как-то мы слишком много туда погружаемся, которое может нас подставить.
2: Но если порассуждать про ход тренда, у тренда есть определенная кривая. То есть он сначала начинается, потом идет вверх, потом идет на спад, когда сталкивается с определенными трудностями. То сейчас вполне очевидно, что искусственный интеллект, он только набирает обороты, он только входит на свой тренд. И именно в этот период возникает наибольшее количество ошибок, разочарований. И я думаю, ну, многие уже сталкивались с ситуацией, когда ты начинаешь работать с искусственным интеллектом и понимаешь, что он допускает ошибку. И ты его поправляешь, он такой, да-да-да, ты прав, я ошибся, сейчас все исправлю. Но ты уже понимаешь, что, скорее всего, и, возможно, и это недостоверная информация, которую он сейчас предлагает. Поэтому сейчас период не только роста тренда, но и как раз понимания, какие ошибки он может выдавать и где как раз точка человеческого, которую невозможно заменить. Например, если идет речь про какие-то действительно высококвалифицированные навыки, то если ты создашь неверный запрос, если у тебя нет квалификации, чтобы верный запрос составить, ты не получишь верный ответ. Поэтому отчасти сейчас тренд на то, чтобы учиться составлять верные запросы, а для этого все равно нужно иметь что-то в своей голове.
1: Читать, иметь
2: конкретный опыт, определенную насмотренность в той сфере, в которой ты считаешься специалистом. И потом понимать, где могут возникать ошибки и как их вовремя отлавливать в выработанной системе. То есть искусственный интеллект помогает снижать рутину и увеличивать компетентность как раз за то, что я не трачу время на рутину, я расширяюсь по блокам информационным. И если люди научатся это делать, то тогда это будет в помощь. Если люди будут только по верхам, как раз я запрос

0: но получил ответ. Здесь как раз вот будет эффект того, что компетенции не растут, а человек просто потребитель вот обмена информацией с чатом.
1: У меня тоже есть что добавить. Мне очень понравилось, на одной встрече HR я услышала такое суждение, якобы приписанное РБК, что искусственный интеллект умных делает умнее, глупых делает глупее. А мне кажется, что мы сейчас живем с вами в мире двустороннего движения. 2П. Пушкин and Perplexity. То есть смотрите, у нас...
2: Вот, Translate, please.
1: Да, да, то есть смотрите, если мы говорим про Пушкина, это то, что мы умеем, это наш бэкграунд, это наше образование, это то, что мы в опыте уже, это наше настоящее. И независимо, есть интернет, нет интернета, это наше все. А если мы говорим про Perplexity, ну, это один из искусственных интеллектов, который там подхватывает много-много других, то это умение работать и с искусственным интеллектом для решения своих задач. У меня есть кейс. К сожалению, печальный. Печальный именно для меня. Почему? Потому что сотрудник моей команды готовился к переговорам. Крупная компания, у всех на слуху. Мы готовили предложение, и был жидчайший цейтнот. И мне сотрудник говорит: «Жень, проверишь?» А я понимаю, что у меня сотрудник с опытом, на минуточку, 11 дипломов повышения квалификации. Ну, там, мама, не горюй. Я говорю: нет, отправляй. И клиент идет к нам навстречу и говорит: давайте мы с вами встретимся. Мы беседуем с клиентом, и клиент мне говорит: Жень, Евгения, там, Женя, Жень, ну, вы меня, честно, удивили. То, что я вижу сейчас и слышу, абсолютно не соотносится с тем коммерческим предложением, которое вы предоставили. Мне... Я жду окончания встречи, думаю, что же там за коммерческое предложение. Я когда прочитала, распечатала и прочитала, вы знаете, у меня было такое разочарование. Я сотруднику выхожу на Zoom, распределенная команда, и говорю: ты знаешь, мне стыдно. Мне стыдно, что здесь...
2: ИИ, да, и как-то,
1: мне
2: да?
1: стыдно, что здесь стоит моя фамилия. Почему? Потому что ты человек с таким опытом. Ты почему сделала это? Жень, ну я провела, там требование было невысокое, я провела через искусственный интеллект и выдала, времени было мало. Человек прекрасно имеет опыт, но вот время, скорость и так далее. Вот, вот мой живой кейс, поэтому я с искусственным интеллектом очень осторожна. И есть еще одна забавная история. Однажды на встрече, значит, с командой мне вдруг говорят: Женя, подожди, нам еще Ивана Ивановича нужно подключить. Жду Ивана Ивановича. Потом смотрю, бот. Я говорю: подождите, а Иван Иванович это кто? Да. Иван Иванович это искусственный интеллект. Он у нас сейчас на всех встречах. То есть это становится, знаете, мы даем этому человеческие имена.
0: И ждем его.
1: И ждем его, вот, когда мы подключимся. Сейчас такая мысль возникает: искусственному интеллекту человеческое имя, а кандидатам единороги и волки.
2: Да-да-да, очень. Ну и потом мы ролики смотрим, да, что когда отключается связь, что люди не могут добраться без карты, припарковаться, потому что, ну, мне кажется, да, должен быть процесс такой двусторонний.
1: Конечно.
2: И свой интеллект, ну и, конечно, если ты прям уж ретроград, что раньше было все замечательно, и не надо нам ваш интернет, но тоже так мы... не победим. Беседуем мы сегодня со Светланой Каменевой, корпоративным антропологом, социальным психологом, экспертом по развитию команд и корпоративной культуры, а также с Евгенией Вырвич, коуч первых лиц, ведущая командных сессий, эксперт по работе с лидерами и командами, процесс-ориентированный терапевт, руководитель мастерской лидерства. А вот опять же, не спросила вас, а процесс-ориентированный терапевт это кто? Потому что терапевт это, ну, сразу мысль, это врач. Угу. Процесс-ориентированный.
1: Смотрите, здесь все очень просто. Дело в том, что в определенный момент времени, работая с топами, я понимаю, что я захожу в психологический контекст. По уставу коуча я не имею на это права без образования. И вот в 2019 году я решила посмотреть на психологию с точки зрения как одной из моих специализаций. Мне очень откликается именно процесс-ориентированный подход. Это подход в психологии, который основан на Юнге, на Миндале, который говорит о том, что все, что происходит в нашей жизни, это ни хорошо, ни плохо. У этого, у каждого есть сила, и с этими силами нужно выстраивать определенный баланс. Вот Светлана тоже в контексте процессоориентированной психологии. Мне очень нравится здесь беседовать со Светланой, потому что в контексте...
0: Да, я здесь близка.
1: Вот. И эта история связана с тем, что как психолог, то есть я не могу написать процесс-ориентированный психолог, потому что глобального образования нет, а есть, вот, получается, промежуточная международная сертификация, и мы можем называться терапевтами. Терапевт – это тот, кто работает в психологической сессии с клиентом.
2: А вот с каким запросом приходит к вам?
1: Ну, смотрите, честно говоря, я не работаю в этом направлении как отдельный терапевт. Для меня это больше все-таки работа в канве коучинга первых лиц. И вот здесь самое разное. Здесь, допустим, вот вы сказали сегодня «самозванец». А что в этом самозванце? Прекрасный прием для работы с этим параметром «самозванец». А кто во мне? Какие голоса, какие фигуры во мне говорят сейчас? Что они говорят? Как это соотносится с телом? Потому что процесс-ориентированная психология напрямую вся в теле. И на основе различных уровней мы начинаем это прорабатывать. У меня, допустим, был кейс, когда руководитель компании нашей кемеровской, она говорит: «Жень, я не смогу. Повышение, высокое повышение, я не смогу». И благодаря процессориентированному подходу мы вытащили историю с куклой. Историю с куклой, когда у моего руководителя, ей было там 10 лет, у нее в больнице забрали куклу, и она ее не смогла отвоевать. И сейчас, по сути, вот на эту должность точно такая же история. Мы поработали с ней, у нас была единственная встреча, и спустя месяц она мне написала: «Женя, спасибо большое, я свою куклу никому никогда не отдам, уже полгода в должности».
2: Ну вот психологи тоже часто у нас бывают в студии. Я задала вопрос, да, что сейчас же вот быть в терапии, да, это все классно. Но я говорю, ну всем оно ли надо? Психологию, потому что, ну, психика, она же вот не умная машина, она же задраивает какие-то шлюзы, куда нам, ну, ходить не надо, потому что вот, в свою очередь, бывали истории, когда тот человек пошел в терапию, ну, все ходят, я же тоже, я же цивилизованный, там повытаскивали вот что-то, стало хуже еще. Вот как прокомментируете? Всем ли она надо, терапия?
1: Я в первую очередь скажу вот что. Если вы ходите, обращаетесь к психологу, к терапевту, и он на терапию, на супервизии не ходит, я всегда говорю: руки в ноги и уходим. Потому что это работа с чувствами других людей. Контейнировать в себя всегда невозможно. Это первое. Второе, всем ли надо? Нет, не всем.
2: Кто-то сам умеет?
1: Во-первых, кто-то сам, у кого-то в зависимости от запроса. Здесь очень многое зависит. И насколько долго вы идете. Ну, то есть я противник терапевтироваться годами.
2: Да, это же есть такой даже, ну, не анекдот, что ты 10 лет ходишь к психологу, на что же он такое дорогое купит? Ну, это шутка. Разные бывают ситуации, бывают. Кому-то необходимо. Ну, понимаете, о чем я, да? Иронизируем, но и нет.
1: Да. Ну, а второй момент. Кому вы ходите? То есть это в первую очередь имеет значение. Вот у меня, я в терапии, ну, когда мы учимся, мы обязаны быть в терапии, это однозначно. Но обучение закончилось у меня в 25-м году, один раз в две недели у меня есть встречи. Я четко понимаю, что все, что у меня накопилось, а я человек очень эмоциональный, у меня есть несколько вариантов. Первое, все вывалить на семью и получить определенные последствия. Я это уже проходила, там больно, там намного дороже, чем к терапевту. Или прийти и обсудить это с ним. Поэтому кому идти? Тут ответственность за ваш выбор. И когда вы идете к терапевту, вот я не знаю, насколько здесь корректно, Марин, это, но скажу, когда вы идете к терапевту и платите маленький кусочек своих доходов, ну там, не знаю, терапия 1000 рублей, 2000 рублей, 3000 рублей, то вам важно взять ответственность на себя, что вы подобную, возможно, терапию получите. Не всегда так. Не всегда.
2: То есть?
1: Не всегда. Да. Важно понимать, что квалификация терапевта имеет важное значение. И если она высокая, то и стоимость там будет, скорее всего, высокая. Хотя не всегда это работает. Однажды я абсолютно случайно воспользовалась цифровой возможностью. У меня премиум-подписка в одном банке, и там есть такая возможность пройти...
2: И психолог?
1: Да. Но это был живой человек.
2: Живой.
1: Я вышла в комнату и сказала после этой сессии: ни за что. Даже разные. Мы все разные специалисты.
2: И душа хрупка.
1: И душа, да. Вот. И душа хрупка.
2: Да. Порой человек такой весь эффективный менеджер, такой социальный, а потом так себе с ним могут произойти истории. Выгорание. Модная тоже, ну, в широком смысле слова тема, да. Тоже мы сегодня и шутим, и серьезно. Мы с моей подругой как-то смеялись и говорили, что выгорание, наверное, проходит, когда у тебя очень высокие гонорары и большая зарплата. Прям вот сразу рукой снимается. Ну, конечно, нет. Что думаете? Где выгорание, да, где, ну, ты просто устал, иди поспи в отпуск, сходи за свой счет. Что здесь?
0: На самом деле выгорание довольно злободневная тема, и в некотором смысле я бы ее называла ближе к истощению, потому что я как социальный психолог тоже прошла такое фундаментальное обучение в этой теме. Я прекрасно понимаю, что все напрямую связано с химией мозга. Про то, что это не про то, что устал, не выспался или задачи надоели. Иногда это напрямую связано с физиологическим истощением. И такое истощение игнорировать невозможно. Оно не восполняется ни двумя выходными днями, в которых ты отоспался. Оно не восполняется отпуском, в котором ты половину бытовых вопросов решал.
2: И деньгами большими, да?
0: И большими деньгами, потому что это, наоборот, вызывает даже больше стресс, потому что ты понимаешь, что отказаться от этого тебе стоит дороже. Ты понимаешь, что ты истощен, тебе это стоит психически и физически дорого, но если ты от этого откажешься, например, у тебя много кредитов и какой-то материальной ответственности, связанной с финансами. И получается, что человек не может себе позволить отказаться от этого и сказать: «Я устал, мне нужно вот создать какой-то вакуум, чтобы себя восстановить». И кроме финансов, конечно, вот этот гормональный фон нужных нейромедиаторов в нашей психике, как раз еще смысл. Смысл деятельности, вопросы отношений в деятельности. И это моменты, которые как раз упираются в культуру. Потому что если работодатель считает: я вот сейчас поставлю прекрасную зарплату, и за эту зарплату буду относиться к этому человеку как к роботу, либо еще как-нибудь, ну, каким-нибудь неживым, там, к волкам, как к единорогам, а не как к человеку, как к специалисту. Если в компании нет здоровой среды, она токсичная, то в этом ключе мы точно потеряем человека, и выгораемость будет сильно выше. Поэтому выгорание, оно имеет такую природу, с одной стороны, физиологическую, а на уровне культуры это вопросы отношений, это вопрос смысла в работе, что я делаю своей работой, есть ли результат моей работы, и еще физиологический контекст, учитывая, что мы можем жить в довольно суровых условиях, взять, например, нашу суровую весну, в которой вот смотришь в окно, и ты понимаешь, что вот позитивное мышление
2: уже
0: натянутое
2: такое, да, надрывное. Да, и плюс наша ментальность, да, русская, наши поговорки: не сахарный, не переломишься, что, да, там...
0: Работа не волк, в лес не убежит.
2: Тебе, да, велел, что мы как будто бы вот очень самонадеянно, как будто бы железные. Нет, потом вот психолог, а то и психиатр, а то и очень мрачные истории.
1: И здесь хочется дополнить, что очень актуальная становится тема психологической безопасности. Вот именно, да, у меня большая заработная плата, да, я, кажется, даже понимаю смыслы, к которым идет наша компания, что редко бывает. Но, а как мне в контексте? Я, когда прихожу, открываю дверь в организацию, я с чем сталкиваюсь? Я сталкиваюсь с поддержкой, я сталкиваюсь с человеческим, или я сталкиваюсь с требованиями, критикой и так далее. И вот я согласна полностью, что психологическая безопасность, когда руководитель или даже рекрутер, когда он понимает, что перед ним желаемый кандидат, вот этот и гнец, и жнец, и над людей грец. Вопрос: а куда ты его погрузишь? Вот он придет в первый месяц, с чем он столкнется? С какими бизнес-процессами, с какой корпоративной культурой, с какой психологической атмосферой он столкнется? Потому что ведь важно еще подсветить такой момент, что сотрудников мы находим, они приходят, они работают, но почему-то через 3 месяца они говорят: спасибо, достаточно. И уходят.
2: что-то им не нравится.
1: Да, и вот эта система координат, внешняя и внутренняя, угу. она очень важна. Вернусь к теме психологической безопасности. Внешний мир сейчас, Марин, вы сказали, турбулентен, да? Специфичен, разные новости к нам с утра врываются в нашу жизнь. И хорошие, и плохие. И внутренняя система, вот этот внутренний контекст угу. тоже очень важен. Поэтому, говоря о выгорании или об истощении, в первую очередь нужно смотреть не на размер заработной платы, а на то, а как мне здесь. Потому что много компаний, где заработная плата на рынке труда, на уровне рынка, а зачастую даже меньше. Но люди остаются. По разным причинам. Это не означает, что там психологическая безопасность прекрасная. По разным. Но часто... Там хорошо.
2: Я понимаю, о чем говорили.
1: Да.
2: У нас, да, был на одной из работ давно-давно, скажем так, очень специфичный собственник бизнеса. Но, и там в связи с этим разные коллизии были, но вот команда бежали в припрыжку, просто не могли дождаться выходных, потому что классно было да. вместе вот как-то работать. Так для... А вот вы сказали, что не все понимают смыслы, зачем мы работаем. Это вот как? Ну, давайте, чтобы там никто вдруг не провел аналогии. Вот компания производит стулья.
1: Так.
2: Так. А, там много людей, да, и логисты, и инженеры, и там пиар-отдел, чтобы про стулья рассказать. Ну, наверное же, все должны понимать, что для чего стулья, чтобы было удобнее, не знаю, где они будут поставляться или как. Вот я не совсем поняла про непонимание смыслов.
1: На 90% уверена, что если посмотреть туда вглубь, там угу. история не про смыслы. Ой, прошу прощения, не про стулья. Угу. Там другой смысл. А со стульями быстро не придумаю метафору, угу. но вот с пластиковыми окнами вот. Могу, мне кажется, что-то очень близкое. Мне очень понравилась одна компания московская, которая продает пластиковые окна. Знаете, какая у них миссия, смысл?
2: Наверное, чтобы мир открывался как-то красиво.
1: Очень
2: да?
1: близко. Да? Они создают красивый мир за окном.
2: Вот,
1: чтобы
2: ну, да.
1: человеку было приятно смотреть в это окно.
2: Ну, окно же такой мощный символ.
1: Конечно, да, конечно. И вот здесь, конечно, смысловой контур работы компании очень важен. И так как я работаю в основном с топ-менеджментом, я всегда спрашиваю, зачем? Ну, вспоминаем Виктора Франкла. Когда понятно, зачем, или когда чувствуешь, зачем, возможно, любое как. Так и здесь, в период турбулентности, смысловое поле, а так на минуточку, у нас сейчас экономика смыслов идет, да, с 2010 года, если мне не изменяет память, да, то есть нам очень важно понимать, для чего большего. Потому что деньги, престиж и какие-то другие плюшки такие же мы можем заработать в другой компании. Но что же меня такого держит?
2: И что останется потом, да, после?
1: Да, и вы сейчас говорите уже про наследие. Угу. И это тоже смысл. А что я оставлю после себя?
2: Ну вот, наверное, такие вещи, да, вот глубокие материи, да, что после себя, наверное, сотрудникам, ну так, взрослым свойственны. Зумеры, опять же, наверное, так пока еще не думают. Ну в силу даже зумеры, неважно как, но юные еще очень люди.
0: Юные действительно набирают еще некоторый жизненный опыт и формируют свою ценностную систему. Она довольно динамичная некоторый период жизни, а потом она кристаллизуется и приобретает более четкую форму. Но опять-таки то, какие зумеры сейчас, это по большому уже отголоски того, какие ценности они будут формировать. И когда они будут становиться руководителями. Когда... А я, кстати, уже встречала зумеров-руководителей, это действительно другой уровень управления. Они по-другому выстраиваются. Диалог, они по-другому управляют процессами, и это действительно очень интересно наблюдать, потому что ну, вот у таких руководителей, видимо, процесс более быстрой кристаллизации произошел. Поэтому в данном случае то, что у них еще не образована эта система, это нормально, это такой постепенный процесс.
2: Ну что, такие не метафоры, а такое осмысление своей работы, для чего
0: что
2: она глобально?
0: Что это слишком сложно?
2: Да, что свойственно взрослым сотрудникам.
0: Взрослым. Угу. С одной стороны, да, но с другой стороны, я иногда работаю с командами, я иногда провожу сессии, связанные вот как раз с формированием миссии, смыслов компании. И иногда бывает, что в компании этого не было, и когда только, наконец-то, мы начинаем про это говорить, у людей как будто открывается вот это внутреннее окно, и они такие, точно, а про смысл-то мы забыли. и они, у них какая-то...
2: Что не вот ради такая... аванса мы ходим на работу.
0: Да, у них появляется какая-то радость, что, оказывается, мы не только занимаемся, вот я бухгалтер, а ты, допустим, инженер. Оказывается, мы действительно вместе что-то создаем, что-то делаем, и, оказывается, это даже больше и интереснее, что нас объединяет, чем сплетни, например, возле
2: кулера.
0: Чайния, возле кулера, да, или там за углом после работы. Вот, поэтому действительно смысл даже среди взрослых людей, которые уже, даже уже не миллениалы, а еще старше поколение, для них это, наоборот, такое чувство подъема вызывает. Просто они забыли про это поговорить.
1: А здесь еще хочется добавить, что для зумеров очень важно влиять. И когда они касаются вот этого большого «зачем», который проговорили те самые взрослые, да, ну, проговорим так, то для них очень важно, чтобы своими действиями, своими словами они тоже оказывали влияние на формирование там, новой культуры, нового продукта. И на этом опытный руководитель может играть. Ну, простите меня за это слово, иногда это действительно играть, потому что зумера непросто включить в такую работу, особенно если она требует помимо первой, второй, третьей еще много-много чего.
2: То здесь такая очень... экологичная манипуляция,
1: да,
2: вы хотите сказать?
1: Да, ну, абсолютно так.
2: Не, ну, мы все играемся.
1: Да, и здесь очень важно, чтобы вот это влияние человек чувствовал. Как я могу на это влиять? И когда люди там в диалоге, не знаю, в командной сессии, на совещании обсуждают вот это зачем, иногда зумер может принести ту самую идею, которая просто не рождалась в голове руководителя. Ну вот ее не было, мышление другое, формирование причинно-следственных связей другое. И это может быть тоже ростком для новых смыслов.
2: Спасибо. Вот, кстати, взрослые сотрудники, ушел ли от нас эйджизм? Или еще с нами, когда ну, кандидат лет 40, уже как будто он видел Ивана Грозного, его не берут. Или как-то мы уже...
0: Знаете, очень по-разному в разных организациях. Буквально на днях слышала историю про то, как действительно саботируют деятельность человека пенсионного возраста в организации, к сожалению. При этом знаю истории обратные, где, наоборот, молодежь жизни не знает, и мы будем им показывать, как жить. А есть прекрасные, идеальные примеры, когда происходит действительно такой обмен вот возрастных этапов, где, ну, условно говоря, три поколения сотрудников работают и находят лучшее в каждом из поколений. Например, вот сейчас в школе корпоративных антропологов я веду команду, которая пишет дипломную работу, и у нас как раз коллектив очень интересно подобрался. Я такой миллениал, два у нас участника дипломной работы люди постарше, ну, то есть игреки даже они у нас называются.
1: Игреки,
0: в районе 50. И зумиллениал, они еще себя так называют. То есть это вот на стыке зумера и миллениала.
2: Но это лет 24-25.
0: Да. И это интересный опыт работы, как раз такой, знаете, лабораторный, я бы сказала, эксперимент, где мы видим вот как раз три возрастных видения. И это очень интересно, когда одни собирают информацию, и вот как раз ее очень обстоятельно, литературу вычитывают, и вот это вот все. Я как раз помогаю увидеть, как наставник группы, увидеть, структурировать. А вот как раз вот этот наш зумиллениал, он классно создает вот это лезвие, которое режет лишнее, и которое говорит: ребята, здесь лишний объем, здесь не нужно, а вот это вы слишком много интерпретаций сюда. Они очень конкретные, они склонны к тому, чтобы конкретизировать, создавать структуру и давать более точные определения. Это вот у них такой интересный подход. И я замечаю, что действительно у зумеров это... Давайте короче, давайте быстрее, давайте как-то вот уже к следующему переходить. Я понимаю, что вы 500 книг на эту тему прочитали, но давайте к сути вернемся.
2: Да, я вас понял, да.
0: И это очень эффективно.
2: Спасибо вам огромное за беседу. Тема такая глобальная, да, но немного мы сегодня препарировали, кто такие в контексте работы единороги, кто волки, как что выгорание это не просто я устала. Серьезная такая история и много-много всего. Спасибо огромное. Напоминаю, что в студии сегодня были Евгения Вырвич, коуч первых лиц, ведущая командных сессий, эксперт по работе с лидерами и командами, процесс-ориентированный терапевт, руководитель мастерскую лидерства. Спасибо огромное.
3: Спасибо.
2: Да, и Светлана Каменева, корпоративный антрополог, социальный психолог, эксперт по развитию команд и корпоративной культуры. Спасибо огромное.
3: Спасибо.
2: Александр Ершов, Марина Тропина, всем хорошей работы, классной зарплаты и чтобы было туда приятно, радостно в большинстве случаев ходить. До свидания.
4: Полена на Тухачевского 50. Тушеная говядина, армейский запас 169,90. Бедро куриное, свежемороженое 179,90 за килограмм. С 20 по 26 мая 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.
6: Ежедневник. День в череде событий.
7: В 25-й день мая в России праздник тех, кто посвятил себя изучению языка и занимается его совершенствованием. День филолога. Из событий с датой 25 мая отметим московское. В 1919 году прямо на Красную площадь впервые выходят на парад физкультурники и молодежь из отрядов «Всевобуча». Так звалась организация, где все советские граждане занимались на курсах начальной военной подготовки. Любопытно, тот парад под стенами Кремля принимал первый руководитель государства Владимир Ленин. В 1925-м декретом Всероссийского центрального исполкома в ЦИК образован огромный Сибирский край. Регион разделили на 16 округов, в том числе Кузнецкий, с центром в поселке Кольчугино. Самостоятельность позволила развиваться ускоренными темпами. В историю дата 25 мая вошла и другими эпохальными событиями. 1918 год. На станции Мариинск вспыхнул мятеж белочехов, находившихся в русском плену. Им было разрешено вернуться на родину через Сибирь, Владивосток и далее по океану в Европу. В ответ чехословаки с оружием выступили против советов по всей линии железной дороги. Советские власти пытались их разоружить, но бывшие пленные немногочисленных мариинских красногвардейцев вытеснили из города на правый берег реки Кия. Помимо железнодорожной станции, хорошо вооруженные отряды чехов и словак захватили телеграф, типографию, здание совдепа. 1936 год. Рождение онкологической службы Новокузнецка и всего юга Кузбасса. В Сталинске открылся онкологический пункт. Так вступила в борьбу за здоровье жителей официальная медицина. В 1944-м люди того времени трудились, не жалея себя. Вошел в историю страны майский рекорд Ивана Плетнева, сталевара 8-й комсомольской печи, медкомбината города Сталинск, Новокузнецк. Молодой металлург число скоростных плавок за смену довел до небывалого количества – 10. Успешный опыт сталеварения масштабировался на весь комбинат на помощь фронту. В 1956-м в Яшкинском районе заложили питомник по выращиванию саженцев сибирского кедра. Из семян, как у настоящих лесоводов по технологии принято, растят будущий хвойный лес. 2018 год. В центре Новокузнецка, рядом с библиотекой имени Гоголя и зданием ФСБ, торжественно открыли мемориал защитникам территориальной целостности, суверенитета и безопасности Отечества. Памятник в честь столетнего юбилея пограничных войск России возвели на средства ветеранов этих войск и ФСБ Новокузнецка. В центре композиции символ – пограничный столб. На открытие мемориального комплекса приехал герой Советского Союза, легенда погранвойск, наш земляк-кузбассовец Юрий Васильевич Бабанский.
6: Ежедневник. День в череде событий.

0: Погода на маяке.
1: В ночные часы по области и в столице Кузбасса, по информации синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами небольшие дожди. Ветер южный 2,7, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8-13, местами от 2 до 7 выше 0. В Кемерове плюс 10-12 градусов. Завтра днем 27 мая по области в столице Кузбасса переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура по области 23-28, в областном центре Кузбасса 23-25 градусов.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запсели и Рясное в Сумской области. Как сообщили в Министерстве обороны России, в операции по штурму сел были задействованы разведывательные мотострелковые подразделения, расчеты артиллерии, войск беспилотных систем. Противник пытался перебрасывать свои резервы и составы элитных штурмовых подразделений, чтобы удержать позиции, но это было безуспешно, заявили в нашем военном ведомстве. По данным Минобороны, подразделения группировки «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях, продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска каждый день продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, сообщили в Министерстве обороны России. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Об этом сообщил Владимиру Путину глава РСПП Александр Шохин. Он также предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак.
2: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование.
0: И сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий работникам Банка России, Российского объединения инкассации, Сбербанка и спецсвязи России сбивать беспилотники. Речь идет о работниках, которые охраняют денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги, валютные ценности, корреспонденцию и предметы, содержащие гостайну при их перевозке и инкассации, а также объекты Банка России для хранения такого имущества. Попытки европейских стран, особенно прибалтийских, скрыть, что они предоставляют Киеву воздушное пространство для ударов по России, выглядят нелепо, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что ряд стран Европы непосредственно предоставляют свое воздушное пространство Киеву для атак по территории России. На встрече с госсекретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем Шойгу также заявил, что размещение на белорусской территории российского ядерного оружия и комплекса «Орешник» заметно усилило эффект сдерживания Запада. Прославление Киевом нацистов подчеркивает обоснованность начала спецоперации. Украинский режим демонстрирует свою коричневую окраску. Это отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перенесение Киевом останков одного из лидеров, запрещенной и признанной экстремистской в России организации ОУН Андрея Мельника. Представитель Кремля заявил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и приспешников.
3: Режим демонстрирует свою сущность, режим демонстрирует свою коричневую окраску. Проявление неонацизма – это очень опасно для Европы. Я знаю, что уже была реакция из Израиля на этот счет. Мы относимся к этому крайне негативно. Собственно, фактически в центре Европы происходит официальное на государственном уровне прославление нацистских преступников и приспешников. Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем. И это лишний раз подчеркивает обоснованность и правильность решения о начале специальной военной операции.
0: Ранее стало известно, что Киев также может перезахоронить на Украине других главарей бандеровцев, лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации ОУН Степана Бандеру, Евгения Коновальца, передает РИА Новости. Новость последних минут. МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия. Ранее иранские СМИ сообщили о трех взрывах в городе Бандар-Аббас на побережье Ормузского пролива. Затем представитель Центрального командования вооруженных сил США заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны, цитата, для защиты войск от угрозы со стороны иранских сил. Роскомнадзор опроверг сообщение о сборе IP-адресов пользователей операторов связи. Такие данные ведомства не передаются, заявили в Роскомнадзоре. Ранее в СМИ появилась информация, что ведомство оштрафовало 85 операторов связи за непредоставление данных об IP-адресах абонентов. Эта информация нужна для предотвращения DDoS-атак, передает РИА Новости. Добавлю, сегодня же в Минцифре заявили, что не планируют взимать плату с граждан-импортеров за внесение устройств в единую базу EMI в рамках готовящегося второго пакета поправок, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством, передает ТАСС. EMI – это уникальный номер устройства, который производители присваивают каждому гаджету. Еще одно сообщение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил принять решение о запрете депутатам проносить телефон в зал пленарных заседаний. Как заявил Володин, придя на работу в этот зал и принимая ответственные решения, телефоны будем оставлять в своих кабинетах. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 11-13, в Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой, днем 13-15 градусов.

0: самому. Я, то есть, кстати, по ситуации.
1: Кстати, вот помню, да, история про лифт, что в лифт первый заходит мужчина, а первый выходит женщина, правильно, да? Потому что вроде опасное такое, это самое. Он проверяет, все ли безопасно, а выпускает женщину первой.
0: В светском этикете да. А вот делать все то же самое в офисе не очень правильно, потому что как раз в офисе работает уже деловой этикет, и там нет различий между мужчиной и женщиной, все коллеги, поэтому в офисе входит тот, кто стоит ближе.
2: Угу. А вот такой вот бытовой этикет, когда мы приезжаем домой, соседка с сумками, например, мы все-таки первыми входим в лифт.
0: А вот здесь все-таки стоит оценить обстановку, предложить помощь соседке, и если мы находимся близко, все-таки войти в лифт первым.
1: Вот интересно получается, вот вы говорите, светский этикет, мы здесь вроде бы как соблюдаем еще вот то, что мужчина кавалер, женщине помогает, а дама, она такая вся воздушная, она принимает помощь, а в деловой этике, то есть в офисе, мы уже все равны. Правильно я понимаю? Так получается?
0: Все так. Это базовое различие между светским общественным этикетом и этикетом деловым. В бизнесе всем правит ранг. Поэтому здесь гендер не работает.
1: Ну, то есть, если женщина начальник, то лучше ее пропускать.
0: Вы знаете, именно в России сложилась традиция вот этой вот офисной галантности. То есть дамы не возражают против такой галантности, аккуратной, уместной. Все, конечно, зависит от общества, но мне кажется, что так или иначе сохраняется. То есть приятно мужчинам проявлять заботу, а дамам ее принимать. Угу. Не везде, но это есть.
2: Но я все-таки бы проверял бы лифт, потому что я помешан на безопасности. Я бы даже начальнику женщине сказал: позвольте, я первым войду в лифт, потому что лифт – это механизм повышенной опасности. Поэтому другая ситуация около лифта. Я с супругой и соседка с двумя сумками. Во-первых, кого мы пропускаем первым в лифт, и меня, или супругу, или соседку, и стоит ли мне при супруге предлагать помощь соседке с сумками, подержать,
0: если,
2: занести.
0: Если вы, собственно, да, ничем не обременены, то хорошим тоном, особенно, да, если соседка, например, да, старшего возраста, будет предложить ей помощь, и дальше действуем по ситуации, в зависимости от того, какая дама ближе находится. То есть здесь ситуативно.
1: Да. Да. А то, что будет дома, это потом ваша проблема, да. Павел.
2: Я буду обременен дома.
1: Дома ты будешь, конечно же, обременен. А я еще раз хочу вернуться. То есть получается, интересная штука получается в действительности. У нас есть отдельный деловой этикет, где вроде бы все равны. У нас есть светский этикет, который вроде как традиционный, еще испокон век. Значит, где мужчина-кавалер. Но в деловом этикете женщины тоже не возражают, чтобы с ними обращались как в светском этикете.
0: Все так, все так. Зависит, конечно, от конкретной сложившейся среды. Есть довольно эмансипированные офисы, и там все строго в рамках.
1: Ну, то есть можно огрести-то по-настоящему. Если лишний раз женщине как-то галантность проявишь, она скажет, что я сама, что ли, не могу?
0: Стоит изучить конкретную среду, как сложилось в том или ином коллективе.
2: А как изучать? Надо аккуратно изучать? Или можно в лоб спросить? Как у вас тут вообще принято? Женщины пропускаемы или все равны?
0: Можно понаблюдать.
2: Угу. Сколько?
0: Ну, пару дней, я думаю, что новому сотруднику хватит.
2: Угу. И какие-то можно эксперименты ставить в это время, да?
0: Можно задать вопрос, угу, буквально.
2: Как правильно задавать вопрос?
0: Коллеги, а как у вас принято? Угу. Да, вот я все-таки чувствую себя галантным, да, и предлагаю помощь, а как принято у вас?
1: Угу. Вот интересно, как и в светском, и в деловом этикете, как принято знакомиться мужчинам и женщинам? Кто-то первый это делает, кто-то кого-то, может быть, представляет, если это коллектив и так далее. Есть ли тут какие-то разграничения?
0: Разграничения, безусловно, есть. И в светском этикете даме представляют мужчину. А в деловом этикете старшему по званию, потому что в деловом этикете всем правит ранг, старшему по званию представляют младшего.
2: Угу. Представили. Мужчина тянет руку или руки по швам держит?
0: В деловом этикете сложилось так, что все-таки даме руку не принято, да,

0: здороваться. Но в целом, если женщина руководитель, она может протянуть мужчине руку.
1: То есть ждем инициативы от женщины.
0: Да, а в светском этикете принято здороваться, да, не принято здороваться за руку мужчине и женщине, но все-таки, если дама инициирует это, то она это делает, не мужчина.
1: Ну, как все в жизни, дамы все инициируют в этой жизни, потому что если бы дама не инициировала, и в жизни бы тоже не было, понимаете. А вот, то есть, если я правильно понимаю, вот я вас сейчас представлю по этикету. Так. Екатерина, это мой коллега Павел.
2: Здравствуйте, правильно? Екатерина.
0: Очень приятно.
2: Очень приятно.
1: Я его представляю
0: мне,
1: вам.
0: Да, все верно.
2: А мужчина может делать комплименты, как вы красиво выглядите, как вы что-то произвели впечатление?
0: Безусловно.
2: Или рот на замок надо держать?
0: Безусловно, конечно.
2: Вы прекрасно выглядите, Екатерина.
0: Что, спасибо вам большое. Вообще должна сказать, что всем стоит говорить друг другу комплименты, и это хороший тон.
1: Угу. Ну да, женщина скажет, это харассмент у нас на рабочем месте.
2: Вахтанг, вы прекрасно выглядите. Мужчина мужчине может комплименты делать? Или это не принято в нашей культуре?
0: В нашей культуре все-таки такого не принято.
2: Забираю слова назад.
0: Принято делать... Мужчинам вообще стоит делать комплименты в профессиональном смысле. И тогда это будет оцениваться...
1: Да. Поскольку я иначе не понимаю, почему тебя интересует, как я выгляжу вообще сегодня.
2: Меня это не интересует. Ты прекрасно выглядишь, меня это совершенно не интересует.
1: Вот это меня радует. Это меня как-то немножко успокаивает. А как правильно дарить подарки вот в коллективе, где мужчины и женщины?
0: В последнее время складывается традиция все-таки не говорить дамам, что они украшение коллектива, да, и вот в связи с этим, да, вот мы дарим...
1: Дамы, вы не украшение коллектива, но мы вам все равно что-нибудь подарим.
0: Но мы вас любим, нет, ну буквально, конечно, не стоит об этом говорить, но стоит отмечать, если мы говорим о профессиональном сообществе, стоит отмечать профессиональные заслуги, потому что прежде всего мы на работе, коллеги, мы на работе, да, работаем на благо бизнеса. Поэтому, собственно, вот различия отходят на второй план. А вот в светском этикете ситуация иная. И здесь дама все-таки возводится, да, вот немного выше. Она требует заботы, требует внимания, требует бережного отношения. И от дамы тоже ждут соответствующего поведения. Женщина должна быть... должна скрашивать, скажем, какие-то острые углы, быть тактичной, быть мягкой, быть приятной. Это ожидаемое поведение от женщины. Конечно, ситуации могут быть разные, и очень часто женщины работают или, да, проявляют как-то себя в традиционно мужских занятиях, но, тем не менее, от женщины ждут аккуратности, элегантности, красоты. Это ожидаемое поведение от женщины в светском обществе.
2: Если что-то пошло не так в общении, нужно ли на это заострять внимание, просить прощения, может быть, как-то делать замечания?
0: Вообще нужно сказать, что в нашем обществе, в принципе, довольно сложно извиняться. Я как-то писала публикацию о том, что у нас, к сожалению, не сложилось обращение к незнакомым людям. У нас нет обращения такого принятого.
1: Меня вчера в аптеке молодым человеком назвали. Я сказал спасибо аптекаршу. А за это вам говорю отдельное спасибо.
0: Вот. А в случае с женщиной, да, вот нет такого обращения. И когда я рассказываю на тренингах о том, что единственная возможная форма – это форма «извините, пожалуйста», по обращению, чтобы привлечь внимание незнакомого, да, незнакомого человека, очень многие удивляются, говорят, за что я должен извиняться, почему вот... Именно эта форма, прошу прощения, извините, пожалуйста, она почему-то такой вот очень мощный триггер в нашем обществе. Почему я должен извиняться?
1: Не знаю, может быть, это зумеры сейчас так думают. Не знаю, в моем и Пашином поколении в том числе это всегда, ну, такая форма. А мы же говорим «здравствуйте» каждый день, это же, и при этом... Это не значит, что каждый раз мы желаем здоровья человеку. Мы просто приветствуем его, да, это форма приветствия. Также «извините,
0: так
1: пожалуйста».
0: Так сложилось.
1: Да, «извините, пожалуйста», это форма обращения. Ну, как бы я вас тревожу, да, каким-то своим вопросом, наверное, и за это я заранее как бы извиняюсь. Вот интересный момент. У нас, мы уже выяснили, есть деловая этика, есть светская этика. Когда мы выходим за пределами офиса, например, садимся в общественный транспорт, тут уже выключается деловая этика и включается светская этика, получается. да, то есть когда мы находимся вне офиса, то дальше мы уже переключаем свой мозг и начинаем действовать по светской этике.
0: Безусловно, да, то есть светская, общественная. В широком смысле общественный этикет. И поэтому вполне уместно предлагать место тому, кому оно нужно, мужчине. Конечно, могут быть разные ситуации. Мужчина может быть, не знаю, ехать после смены на заводе, и он может быть, знаете, очень уставшим. Но все-таки хороший тон – обращать внимание на людей вокруг и предлагать место, предлагать помощь.
2: Общественный этикет рекомендует нам обращаться молодой человек и женщина. Вы выходите?
0: Нет, все-таки извините, пожалуйста.
2: А почему неуместно вот эти обращения? Даже молодой человек – это неуместное обращение.
0: Почему-то принято вот у мужчин не вызывает этого, это каких-то таких вот внутренних таких волнений. А у дам, да, как только ты услышишь в метро «женщина, вы на следующего ходите», день будет испорчен, вне зависимости от того, какой возраст.
1: Вы знаете, есть лайфхак на эту тему. Я прочитал уже довольно давно в одном словаре для иностранцев, в словаре русского языка. И там было написано «девушка, обращение к женщине от 18 до 80 лет». Поэтому как бы надо просто говорить «девушка» любой женщине, и тогда не будет вот этого диссонанса. Так же, как нам говорит молодой человек, мы только радуемся. И любая женщина, если вы к ней будут обращаться девушками, то, вам кажется, она тоже будет радоваться.
2: Это правда?
0: В целом, да, в целом это логично.
2: Даже если это бабушка?
1: Да.
0: Скорее всего, она улыбнется кокетливо, да-да-да.
1: И порадуется.
2: Да, а что будет дальше, мы хотим знать.
1: Нет, мы не хотим знать, что будет дальше. Дальше мы выйдем каждый на своей станции.
2: Да, ну, а к детям-то мы как-то тоже с этикетом обращаемся, да? Милый мальчик или там, дорогая девочка, уступи, пожалуйста, бабушке место.
0: Лучше сказать, давай уступим. Угу. Давай уступим, ну, то есть через побуждение.
2: Угу. И тут мама сидит рядом и скажет, вы что, к моей дочке лезете? Какое вы имеете право вообще?
0: Ну, строго говоря, конечно, это вопрос родителей, чтобы, да, обучать детей вниманию. И мне кажется, что лет 6 мальчиков совершенно точно уже можно готовить к тому, что в общественном транспорте стоит быть внимательным и уступать место. И если нам все-таки ребенку нужно посадить, да, все-таки 6-7 лет, это можно сделать, посадив ребенка себе на колени.
1: Вот если говорить глобально, как вы думаете, правила светского этикета и как-то они видоизменяются со временем, становятся, приближаются ли они больше к деловому этикету со временем, в том смысле, что все-таки гендерные роли, да, в которых мы сегодня существуем, они тоже сглаживаются, конечно, и феминизм у нас, говорим, не каждая женщина-то вообще-то готова терпеть вот эти наши вежливые к ней какие-то обращения и так далее. Если вот говорить о каком-то прогнозе, что будет происходить с этикетом, сравняется ли он с гендерной точки зрения? Будет ли он более деловым, чем более светским в ближайшем будущем? Как вы думаете?
0: Я полагаю так. Общество в любом случае нуждается в правилах. Это мы видим по тому, как все больше и больше мы говорим просто, да, о разных аспектах этикета на совершенно разные аудитории. Есть действительно вещи, которые устаревают, есть вещи, которые универсальные. Чистота, уход за собой, внимание к тем, кому нужна наша помощь, умение элегантно принимать пищу, общаться вежливо, и это не зависит от гендера.
2: А потом придут зумеры и все это опрокинут, да, скажут, что за это ваша обрядовость уже никому не нужна.
1: Да, и вообще вы точку в конце предложения поставили, вы на меня агрессируете.
0: Я полагаю, зумеры вырастут.
2: И станут такими же, как мы?
0: Они станут другими. Но им тоже будут нужны правила.
1: А в цифровом пространстве, буквально у нас минутка остается, есть ли какие-то вот именно различия этикета между мужчиной и женщиной? Или все-таки цифровое пространство, оно всех уравнивает? Когда мы общаемся в мессенджерах, где-то еще, неважно, это женщина или мужчина?
0: Я полагаю, что вот здесь совершенно не важно, кто пишет или не пишет капслоком, записывает голосовые, это так или иначе всегда выглядит не очень хорошо. Поэтому цифровой этикет, да, он такой без гендера.
2: А в рабочих чатах мы здороваемся каждый день или нет? Или у нас идет работа постоянно?
0: Ну, если вы пришли в чат, стоит поздороваться и сразу написать то сообщение, с которым вы пришли. Потому что если 40 человек в чате, каждый напишет «доброе утро», ну, зачем это?
1: Важно ли, кто первый пишет, мужчина или женщина?
0: Все зависит от ситуации.
1: Ну, если это не деловая ситуация.
0: Если не деловая ситуация, все-таки ожидаемое поведение, что исходит от мужчины инициатива.
1: Хорошо, спасибо большое за эту беседу. Многое стало понятно и очень интересно. Какие-то тенденции наблюдаются. Член Национальной ассоциации экспертов по деловому этикету Екатерина Богачева сегодня была в студии «Маяка». Спасибо большое и до новых
2: спасибо.
1: Встреч.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам.
3: Как знать на «Маяке». Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: На российском рынке ожидают внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Это не просто новый автомобиль. Это первый внедорожник с дизайном от мировой студии, который сойдет с конвейера в России. И первый представитель технологии последовательного гибрида. Что скрывается за квадратным и мощным силуэтом? Все секреты раскроет представитель «Рокс Мотор» в России в эфире утреннего шоу на радиостанции «Маяк» 29 мая с 9 до 10 утра. Не пропустите!
9: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» производства Франции, 10 управляемых авиабомб и 255 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запсилье и Рясное в Сумской области. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированию 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Куртовка, Ралександровка, Дружковка, Тихоновка, Артема, Николаевка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 85 военнослужащих, 2 бронетранспортера «Страйкер» производства США, 3 боевые бронемашины, 16 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких украинских регионах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Николаеве, Сумах, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» уже больше 2 недель находится под постоянным огнем, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, под атаки ВСУ попадает гражданская инфраструктура, дома, школы, детсады, энергообъекты. Есть прилеты и на территорию Запорожской АЭС. Лихачев отметил, что в «Энергодаре» принимаются меры, чтобы максимально снизить риски для людей от атак ВСУ, организуется вывоз детей на летний отдых. Американский предприниматель Илон Маск должен понимать, что его спутники Starlink используют для убийства детей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, комментируя атаку ВСУ на колледж в Старобельске. Володин отметил, что респектабельный образ Маска отнюдь никак не вяжется с тем, что происходит на самом деле. Ранее иностранным журналистам в Старобельске показали обломки беспилотника, на котором была американская антенна Starlink, передает РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на депортацию из России иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях в составе вооруженных сил России. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые служили по контракту и участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил России или других российских воинских формирований. Законопроект предусматривает, что таких иностранцев нельзя будет депортировать из России. Кроме того, им нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешение на работу. Перечисленные документы также нельзя будет аннулировать. Четверг и пятница станут самыми холодными днями на этой неделе в столичном регионе, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Согласно прогнозу, 28 мая ночью ожидается 4-6 градусов по области до плюс 3, днем в Москве 11-13 тепла, 29 мая ночью плюс 2-7, днем 9-14 градусов. Все эти дни будет облачно и дождливо. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 13 градусов, а в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра кратковременный дождь, плюс 11-13.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Людмила Самсонова вышла во второй круг Ролан-Гаррос в парном разряде. В дуэте с бразильской теннисисткой Беатрис Хадад-Майя россиянка обыграла Людмилу Кичинок и Дезире Кравчик со счетом 7-5, 2-6, 6-2. Российские спортсмены завоевали две серебряные медали в первый день российско-китайских молодежных летних спортивных игр. Сегодня прошли соревнования в настольном теннисе в командном разряде. Мужская сборная России уступила в финале со счетом 1-3. С таким же счетом поражение потерпела женская команда. Дмитрий Гунько продолжит свою работу на посту главного тренера клуба первой лиги «Арсенал». Такое решение принял губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Дмитрий Гунько остается главным тренером Тульского «Арсенала» на следующий сезон. Решение выглядит немного резонансным на фоне новостей последних дней. Еще недавно вокруг клуба активно обсуждалось возвращение Игоря Черевченко, тренера, с которым у Тулы связаны лучшие времена. Шестое место в премьер-лиге, полуфинал Кубка и Еврокубки. В инсайдах даже появлялись детали возможного штаба, фамилия Валерия Климова, а назначение Черевченко называли почти согласованным. Но финальной точкой оказалась другой. Губернатор Дмитрий Миляев объявил, Гунько продолжает работу и сразу дал ориентиры. Прошлый сезон был неудачным, команда должна сделать работу над ошибками, найти баланс между атакой и обороной, прибавить физически и активнее подтягивать тульских игроков к основной команде. Цель тоже названа конкретно – занять пятое место в первой лиге. Для «Арсенала», который закончил чемпионат 13-м, это серьезный шаг вперед, но и без ориентира бороться за выход в элиту. Почему выбрали Гунько, дал инсайт Сергей Ильев. Черевченко выдвигал условия, а Гунько – нет. И в этом, возможно, главный мотив решения. Тула выбрала вариант управляемый и понятный внутри клубной системы. Теперь Гунько будет редкая для тренера возможность после невзрачного сезона. Второй шанс. Но вместе с ним не кредит доверия, а скорее экзамен. Прежней игры уже недостаточно, а новые и результат должны появиться достаточно быстро.
1: Алексей Батраков – самый дорогой футболист российской премьер-лиги, подсчитал портал «Трансфермаркт». Полузащитник «Локомотива» оценивается в 28 миллионов евро. Матвей Кисляк из ЦСКА и капитан Краснодара Эдуард Сперциан стоят по 25 миллионов евро. А самый дорогой легионер российского чемпионата – бразилец Луис Энрике из «Зенита». Его стоимость – 24 миллиона евро. Лидер волейбольного «Зенита» Дмитрий Волков покинул клуб. «Вместе мы выиграли 10 трофеев. Желаем успеха в дальнейшей карьере», – попрощались с Дмитрием в команде. Сообщалось, что Волков ведет переговоры с итальянской «Перуджей», но позже волейболист опроверг эту информацию. Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол готовился к бою с Михаэлем Айфертом, не думая о том, что считается фаворитом. «Я стараюсь смотреть на ситуацию холодно. Это бокс, здесь всегда бывают непредсказуемые ситуации. Мне нужно готовиться так же, как я готовлюсь к самому опасному сопернику», — признался Дмитрий. 30 мая Бивол проведет в Екатеринбурге поединок с немцем Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять чемпионские пояса Дмитрия по версиям IBF и WBA. С вами был Юра Геворкян.
0: На правах рекламы. Навигатор по долгам. Досудебное урегулирование. Как решить вопрос без суда? Иногда люди думают, что суд – это лучшее решение. Это не так. Судебное решение влечет за собой механизмы принудительного исполнения решения суда, а это арест счетов, имущества, запрет выезда за рубеж. Решение вопроса без суда – лучшее решение. Об этом мы хотим поговорить с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Антон, расскажите, пожалуйста, что такое досудебное урегулирование долга и как оно работает?
3: Досудебное урегулирование долга – это процедура разрешения спора о задолженности без обращения в суд. На этом этапе стороны, кредитор и должник, договариваются о погашении долга на взаимовыгодных условиях. Это может быть реструктуризация долга, рассрочка, какое-то прощение части долга или другие варианты, которые позволяют избежать суда и дальнейшего исполнительного производства, то есть принудительных мер по взысканию долга. Главное, что досудебное урегулирование экономит время и деньги и позволяет решить долговую проблему на максимально возможных привлекательных условиях.
0: Почему должнику часто выгоднее договориться именно на этом этапе?
3: Это выгодно, чтобы избежать принудительных мер и дополнительных расходов. Судебные расходы включают оплату государственной пошлины, иногда услуг адвоката, возможных экспертиз и других затрат. При досудебном урегулировании эти расходы минимизируются или полностью исключаются. Кроме того, если дело доходит до суда, Должник может быть обязан возместить кредитору судебные издержки. А после принятия судебного решения в пользу кредитора и начала исполнительного производства судебные приставы могут применить меры, то есть арест счетов и имущества, удержание части зарплаты, а также ограничение выезда за границу. Если сравнивать с досудебным урегулированием, сравнение просто излишне.
0: И помните главное правило. Досудебный диалог выгоднее и спокойнее, чем судебное разбирательство.
4: Маяк. Как знать?
5: Ваше любимое шоу «Как знать» снова в эфире. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов Мария Балакирева. Мария, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Очень рада быть сегодня с вами.
5: Взаимно. Мария, хотим сегодня обсудить с вами ирригатор и его использование для детей. В чем польза и в чем может быть скрытая угроза? Ну, для начала давайте узнаем, что такое ирригатор.
6: Так, ирригатор – это все-таки как дополнительное средство гигиены, потому что основной считается все-таки зубная щетка. Ирригатором пользоваться детям рекомендуют все-таки все мои коллеги-стоматологи с возраста 6-7 лет.
5: Угу.
6: И уже начинать можно его вводить постепенно, обучать его, но в основном обучают только родители, под присмотром родителей нужно это начинать делать.
5: Ирригатор – это что-то ирригирует?
6: Да, орошает полость рта за счет сильного напора воды.
5: То есть это такое устройство, в котором закачана вода? Да,
6: да, закачиваем воду.
5: Это как груша какая-то, да?
6: Нет, ну сейчас она по-другому выглядит. Там на кнопочку нажимаешь, можно выбирать разные скорости. Естественно, если вы начинаете только с первого раза, естественно, надо начинать с самой малой скорости, потому что это грозит тем, что будет кровоточить десна.
5: Но это так же, как вот щетки сейчас современные электрические, у них же тоже есть несколько режимов.
6: Да, скоростной бывает. Режим.
5: Скоростной режим. И я всегда ставлю, например, зубную щетку на самый маленький режим, потому что мне кажется, он у меня зубы вынесет с такой скоростью.
6: Это все индивидуально, естественно, да.
5: А чем связаны возрастные ограничения использования ирригатора?
6: Детям, вот, например, с 3 лет некоторые пишут, что вводят ирригаторы, но это только под чутким руководством самих родителей, потому что у детей страдает все-таки еще моторика, они не могут правильно держать. И у них молочный прикус, молочные зубы. Естественно, десна еще она не настолько сформирована, как у взрослых людей, и может появляться также кровоточивость десен. Поэтому детям не рекомендуется. Только уже в более осознанном период их взрастания, когда уже ребенок к этому осознанно подходит и понимает, для чего нужен этот дополнительный элемент в гигиене полости рта.
5: Но, с другой стороны, зубы еще молочные, ничего страшного, они все равно же еще выпадут, в конце концов.
6: Нет, раннее выпадение зубов, это тоже грозит тем, что постоянный зуб будет прорезаться не на своем месте. Каждый молочный зуб, он сохраняет место для своего постоянного зуба. Если раньше времени удалить молочный зуб, то вот когда вы начнете постоянно прорезаться, будет место гулять, зубки, они же двигаются, и они могут занять нужное место для будущего постоянного зуба.
5: А вообще ирригаторы давно появились на рынке? Это какой-то новый, современный?
6: Да, это уже давно появился. Да? Наверное, просто не все так на него обращали внимание. Я уже где-то 15 лет всем своим пациентам рекомендую пользоваться. Тем более я веду ортодонтический прием, это брекет-система, элайнеры. И я всегда им рекомендую пользоваться еще как дополнительным средством. Это ирригатор. Некоторые мне сразу говорят, а у меня есть. Я говорю, очень круто то, что он у вас уже есть.
5: А смысл дополнительного, как ирригатора, как дополнительного средства, да, есть же у нас зубная нить, в конце концов, если кому-то хочется. Ну, я знаю, что врачи, стоматологи, ортодонты очень не рекомендуют пользоваться зубочисткой. Да, запрещают буквально, говорят, никогда, ни за что не пользуйтесь зубочистками, только зубной нитью. Вот,
6: верно, да.
5: А почему вы, кстати?
6: Травмируют десну очень часто.
7: А ирригатор не травмирует, там
6: нет,
7: же струя.
6: Мы же можем поставить меньшую скорость. Угу.
7: Это
6: же
7: как этот керхер для автомобиля, мне кажется, сбивает.
6: Скорее всего, да, механизм действия один и тот же, да.
7: Угу. А если на полную скорость включить, это чревато, да?
6: Десна должна быть подготовлена к этому, потому что если на полную скорость, начнется кровоточивость десен.
7: Угу. Понятно. Ну, для чего-то ведь нужна эта полная скорость.
6: Да, он нужен, вообще ирригатор для чего нужен? Потому
7: ириска,
6: что,
7: если прилипла?
6: В труднодоступных местах мы не всегда можем добраться зубной нитью, щеткой не всегда дочищаем. И в эту помощь нам, естественно, помогает ирригатор, потому что за счет напора струи труднодоступные участки, где восьмые, седьмые, верхние зубы, он очень хорошо очищает между контактами зубов.
5: А что, еще не придумали разве специальные детские ирригаторы какие-то с более щадящими
7: режимами?
6: Почему уже все придумано? Но еще раз повторяюсь, у детей страдает еще моторика. Их руки не настолько еще способны держать правильно под нужным углом ирригатор. Они могут себе навредить. И еще важный аспект, что нельзя глотать воду. Вот дети могут заглотнуть эту воду.
5: А вода там какая-то не.
6: Ну нет, обычная вода, но просто могут подавиться во время чистки. Здесь очень всегда, я говорю, нужно начинать под руководством родителей. Да и вообще детям чистят, ну, давайте честно признаемся, родители зубы до осознанного возраста.
7: Ну да. А как правильно выбрать ирригатор? Ведь много, большой выбор ирригаторов на маркетплейсах, скорее всего, да? Или лучше все-таки к специалисту обратиться, который
6: подскажет? Я сама рекомендую своим пациентам определенный там ирригатор. Не то, что я с этой фирмой сотрудничаю, просто я уже на себе проверила. У меня эта фирма дома стоит, мы всей семьей ей пользуемся. И по качеству она нас устраивает, и то, что уже давно этот ирригатор в нашей семье находится.
7: Угу. А у каждого свой ирригатор?
6: Нет. Там есть сменные насадки. Угу. Насадки каждый свои.
5: Семейный ирригатор.
6: Да. А вот сама вот эта штука, она единственная.
7: Угу. А вот эти насадки, они используются в течение какого-то времени, потом меняются как зубные щетки,
6: ну,
7: да?
6: Как зубные щетки, да, их надо менять раз в 3 месяца, но посмотреть все-таки по износостойкости.
7: Угу. Как хранить эти насадки? Они тоже в каком-то
6: стаканчике? Они специально там находятся, даже вот в этом самом ирригаторе, там есть такой отсек, контейнер. Угу. А когда включаешь в зарядку, они там даже вот очищение происходит.
7: Обработка идет какая-то.
5: Да. А может ли ирригатор повлиять на прикус у ребенка? Нет, никак не может. Да, там зубы как...
6: Он только чистит.
7: А ирригаторы заправляются водой обычной?
6: Водой обычной, да.
7: Кипяченой, наверное, да?
6: Да нет, можно из-под крана теплой водой.
7: А вот ополаски или всякие разные подойдут?
6: Подойдут, если вы хотите какой-то определенный запах изо
7: рта. Чтобы мята была, да, такая.
6: Но вы же все равно будете зубы чистить зубной пастой. И свежесть дыхания уже будет от зубной пасты.
5: А что делать, если у детей, например, брекеты? Можно ли пользоваться ирригатором?
6: Нужно, нужно. Вот я о чем и говорила изначально, что мои пациенты ортодонтические, они, кто начинает лечение, я сразу рекомендую, помимо ортодонтического гигиенического набора, он там немножко отличается от обычных щеток, я говорю, приобретите, пожалуйста, еще ирригатор. Это нужная вещь, потому что щетка не всегда справляется с застрявшей едой между брекетами.
7: Угу. А если отвалилась пломба, выпала или там зуб отломился, можно пользоваться ирригатором туда прям в отверстие вычищать?
6: Да, можно. Там, если, конечно, не открытая пульпа, то есть нерв, то да. Если это не больно, почему бы и нет? Потому что остатки пищи забиваются вот как раз, где была пломба, она выпала, и остатки пищи туда начинают забиваться. Естественно, лучше пользоваться в этот момент ирригатором, потому что щетка она не достанет остатки пищи, потому что углеводы, они очень хорошо прилипают к стенкам эмали, и если стоят брекеты, за счет слюны уже не очищается полость рта. Поэтому требуются дополнительные гигиенические средства.
7: Понятно.
5: А как мы пользуемся ирригатором? Вот мне интересно, мы каждый раз, когда условно утром и вечером чистим зубы, еще там после обеда кто-то чистит зубы, такое тоже бывает, мы каждый раз пользуемся ирригатором или нет? Мы там почистили с утра вечером зубы, а где-то в середине дня после обеда воспользуемся ирригатором. Как это вообще?
6: Я рекомендую с утра просто гигиена полости рта, это значит почистить зубной щеткой и с пастой зубную нитью завершить. А кому-то требуется ополаскиватель, кто-то любит, кто-то нет, здесь все индивидуально. А по поводу ирригатора, все-таки он нужен для того, чтобы убирать в труднодоступных участках остатки пищи. Угу. Поэтому вот если вы позавтракали, чтобы потом опять не идти чистить зубы, вы можете воспользоваться ирригатором.
7: Угу. А вот, допустим, утром проснулся, горло першит. Можем как-то оросить горло?
6: Нет.
7: Антибактериальный какой-нибудь раствор зарядить туда?
6: Нет, ирригатор, он строго для зубов.
7: А почему? Можно просто подавиться?
6: Подавиться можете, конечно.
7: А если я уверен, что я не подавлюсь, все равно нельзя?
6: Ну, если вы уверен, тогда пользуйтесь. Можно из пятого этажа спрыгнуть.
7: Нет, это я не могу делать.
5: Ну, а почему? Если ты уверен, можешь попробовать
7: с парашютом. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем рекламу и вернемся к нашей беседе. Мы сегодня обсуждаем ирригаторы для детей. В чем польза или скрытая угроза? С нами врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов Мария Балакирева. И сразу после небольшой рекламной паузы мы продолжим наше общение, узнаем, в чем же все-таки секрет ирригатора для детей. Оставайтесь. Мы скоро вернемся.
4: Маяк. Радио Маяк.

0: Реклама.
1: Полена на Тухачевского 50. Тушеная говядина, армейский запас, 169,90. Бедро куриное, свежемороженое, 179,90 за килограмм. С 20 по 26 мая 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 549928 и 545469. Код города 38042.
3: В студии с кузбасскими новостями Александр Шпак. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Долг более 250 миллионов рублей. По факту невыплаты зарплат горнякам возбуждено уголовное дело. Смертельная автоавария на трассе Р-255. Водитель скоростной японской иномарки разбился по дороге в Кемерово. И в ход идут захваты и удары. Новокузнечанин выиграл сочинское золото чемпионата России по панкратиону. Далее подробно. В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам угольной компании «Северный Кузбасс». По версии следствия, долг составляет более 250 миллионов рублей. Без денег остались более 1500 сотрудников. В настоящее время проводится работа по возмещению задолженности. 1 700 000 рублей заплатила кемеровчанка за несуществующие посылки. Ранее пенсионерке позвонил якобы менеджер маркетплейса. Незнакомка сообщила о необходимости назвать СМС-код для получения товара после. Традиционные запугивания. Якобы со счетом совершаются мошеннические действия, и сбережения срочно необходимо перевести на безопасные. Требования злоумышленника были выполнены. Возбуждено уголовное дело. Отмечу, что за последнюю неделю на уловки мошенников попался 31 кузбассовец. Ущерб превысил 20 миллионов. Выясняют обстоятельства смертельной автоаварии на трассе Р-255. Двигавшийся в сторону Кемерово японский Марк-2 выехал на встречку, врезался в грузовик, после чего иномарку отбросило на другую фуру. Водитель легковушки погиб на месте. Серьезное ДТП произошло в Новокузнецке на дороге за ПСИП-центр. Предварительно водителю трактора стало плохо. Он врезался в пассажирский автобус, после снес столб и слетел в кювет. Никто серьезно не пострадал. В Кузбассе стартовали дорожные работы. Специалисты уже приступили к обновлению участка трассы Томск-Мариинск. Сейчас здесь ликвидируют пучинообразование. Следующим этапом приступят к фрезерованию старого покрытия, подготовке оснований и последующей укладке нового асфальтобетона. Отмечу, что параллельно с восстановлением проезжей части на объекте проведут работы по повышению безопасности. Установят знаки, смонтируют барьеры на ограждение, укрепят обочины и нанесут разметку. В ближайшие дни подрядчики зайдут на остальные объекты: Кузидеево, Мандебаш, Таштагол, Белово, Коновалово, Прокопьевск. Всего в этом году планируют отремонтировать и ввести в эксплуатацию более 50 километров региональных автомобильных трасс. Россиян снова напугали фейком. В ряде СМИ появились сообщения о том, что якобы за рисунки на асфальте грозит уголовная ответственность. Официальная информация не соответствует действительности. Но есть нюансы. Художества не должны содержать нецензурную лексику, оскорбления, экстремистские призывы или запрещенную символику, а также рекламу и пропаганду наркотиков. Также рисунки мелом не должны нарушать правила благоустройства. В Кемерове приняли решение по окончательному завершению отопительного сезона. Батареи начнут остывать с завтрашнего дня. Напомню, ранее мы сообщили, что циркуляцию прекращают Калтан, Анжерос, Ужинск, Белово и Междуреченск. Сегодня в Кузбассе прозвенели последние звонки. У 41 тысячи ребят завершился важный этап жизни. Выпускаются почти 10 тысяч 11-классников и почти 32 тысячи 9-классников. В Кемерове почетным гостем праздника в школе номер 60 стал ее выпускник, герой Советского Союза, участник пограничного конфликта СССР и КНР на острове Даманский, генерал-лейтенант Юрий Бабанский.
4: Годы юности. Здесь спорт, здесь друзья, здесь соревнования, здесь переживания, здесь первая любовь. И танцы в спортзале были. Мы жили большой дружной семьей. Входили в жизнь, нормальную жизнь, которая нас всех ожидала, реальная жизнь. Школа была единым целым организмом. Мы готовили здесь и к труду, и к обороне. У нас тогда был ГТО, такие были программы. Зачки мы получали там первый, второй, третий степень. Стремились там все выше и выше, значит, бегали, прыгали, состязались. Создана вот такая внутренняя база, внутренний стержень, который позволил потом не только мне одному, а всем моим сверстникам быть готовы к трудностям, переживать эти трудности, преодолевать эти трудности, участвовать в решении проблем.
3: Добавлю, что школа номер 60 с 2009 носит имя Юрия Васильевича, и сегодня последний звонок здесь прозвучал до 22 выпускников 9 класса. Впереди у ребят экзамены. ЕГЭ с 1 июня, ОГЭ со 2 числа. Принимать в свои ряды будут российские вузы. Есть новшество, главное, техническое. Это путь заявления от абитуриента к вузу. Теперь единственным цифровым окном для подачи документов по всей России становится суперсервис поступления в вуз онлайн на портале госуслуги. К этим изменениям в Кузбассе готовы. Кемеровский государственный университет уже адаптировал свою работу под новые требования и ждет заявления от абитуриентов, в том числе на новые перспективные специальности. Подробнее расскажет специалист приемной комиссии Татьяна Куцкина.
0: Те, кто получает высшее образование впервые, могут рассмотреть направление подготовки бакалавриата, социальная работа и новый профиль в рамках направления педагогическое образование с двумя профилями подготовки, дополнительное образование и иностранный язык. Направления реализуются на очной форме обучения, предусмотрены как бюджетные, так и платные места. Те, кто уже получил высшее образование, могут рассмотреть поступление в магистратуру на новое направление биотехнические системы и технологии.
3: Новокузнечанин – чемпион России по панкратиону. Это контактное единоборство, которое сочетает ударную и борцовскую техники. Престижный турнир завершился в Сочи. Золото Романа Косенкова. Весовая категория до 92 килограммов. В этом году турнир для взрослых и первенство были организованы отдельно, что стало новшеством в проведении состязаний. Роман провел 4 боя в полуфинале, одержав победу над опытным соперником, который уже имел титул чемпиона мира по ММА. Это было последнее сообщение выпуска. До встречи.

0: Погода на маяке.
1: В ночные часы по области и в столице Кузбасса, по информации синоптиков, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер южный 2,7, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8-13, местами от 2 до 7 выше 0. В Кемерове плюс 10-12 градусов. Завтра днем 27 мая по области в столице Кузбасса переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Температура по области 23-28, в областном центре Кузбасса 23-25 градусов.
2: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
3: С понедельника по пятницу в 18:05.
2: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
3: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма?
4: А не пора ли нам оккультуриться?
3: Самое время. Программа Ольги Шараповой об искусстве.

0: Королева Мария, огромное спасибо.
1: Спасибо вам. Приходите.
2: Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
3: Шестнадцать часов в Москве.
4: Новости.
3: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили места производства, хранения, запуска, управления беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 150 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запселье и Рясное в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой техники 5 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Егоровка, Новониколаевка, Дружелюбовка, Великая Шапковка, Подлиман Харьковской области, Красный Лиман, Светогорск и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер М-113 и 2 боевые бронемашины «Хамви» производства США, уничтожены 18 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Удар по общежитию в Старобельске – это преступление против человечества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Он отметил, что это может вынудить Россию использовать оружие, которое не оставит следа ни от кого.
5: Киевский преступный режим направил беспилотники на беззащитных детей. 21 ребенок погиб. Большинство девочек. Это преступление против человечества, оно не имеет срока давности. Это ответственность Зеленского и его подручных, отморозки. Те, кто направляет ракеты и беспилотники на детей, стариков, женщин. Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. До этого доводить нельзя. Давайте почтим память детей.
3: Володин также заявил, что американский предприниматель Илон Маск должен понимать, что его спутники Starlink используют для убийства детей. Спикер Госдумы отметил, что респектабельный образ Маска отнюдь никак не вяжется с тем, что происходит на самом деле. Ранее иностранным журналистам в Старобельске показали обломки беспилотника, на котором была американская антенна Starlink, передает РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Об этом сообщил Владимиру Путину глава РСПП Александр Шохин. Он также предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак. На встрече с Шохиным Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам Шохин и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей.
6: Важная также тема инициативы по Институту уполномоченного по правам предпринимателей. Собственно, инициатива сменить формат этой должности с тем, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат, стала больше, как, собственно, было сказано на беседе, больше общественно-государственного института. И в этой связи будут вноситься необходимые изменения в соответствующий закон. Ну и уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции, свою должность президента РСПП. А вот это такая важная для предпринимательского сообщества новость на сегодняшний день.
3: Сегодня глава РСПП представил президенту предложение по реформе системы защиты прав предпринимателей. Путин заявил, что государство вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей продолжит улучшать условия для бизнеса. Роскомнадзор опроверг сообщение о сборе IP-адресов пользователей операторов связи. Такие данные ведомства не передаются, заявили в Роскомнадзоре. Ранее в СМИ появилась информация, что ведомство оштрафовало 85 операторов связи за непредоставление данных об IP-адресах абонентов. Эта информация нужна для предотвращения DDoS-атак, передает РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа» и устав стратегического партнерства, передает РИА Новости. Рубио сегодня прилетел в Ереван. Глава Госдепа и армянский министр также подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам. Пользователи в соцсетях раскритиковали итальянского автопроизводителя Ferrari за его первый электрокар Луче. Электромобиль не понравился им ни ценой, ни цветом на презентации. Суперкар стоимостью 645 тысяч долларов даже назвали люксовой рисоваркой. Один из пользователей сравнил новый суперкар с японским электромобилем Nissan Leaf, который выполнен в аналогичном голубого цвета кузове и похож на него очертаниями. Пользователь привел цены на оба автомобиля 645 тысяч долларов за Ferrari против 35 тысяч за Nissan, передает РИА Новости. Акции Ferrari после презентации упали на 6%. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
3: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 11-13, в Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой, ночью в городе плюс 7-9, днем 13-15 градусов.

0: наиболее активны в вечернее.
1: Сказали до 60, я подожду, да. Врач-невролог отделения медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Никита Горбачев сегодня был в студии «Маяка». Спасибо вам большое и до новых встреч. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Спасибо.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Реклама. Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план. Понятные решения. Без страха и мифов.
2: Россияне накопили рекордный объем наличных рублей, но эти деньги постепенно съедает инфляция. Что делать? Тратить, копить или инвестировать? Присоединяйтесь к эфиру «Копить нельзя купить». Какую стратегию и инструменты сегодня выбрать инвестору? В утреннем шоу «Стиллавин и его друзья» на Радио Маяк в среду, 27 мая, с 9 до 10 утра. Вместе с Юлией Савиной, экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент», разберем, какие инструменты для накоплений есть на бирже и как правильно подобрать решение под свою финансовую цель. Обсудим, надо ли быть профессионалом, чтобы начать инвестировать на бирже.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запсилье и Рясное в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Кутузовка, Добропулия, Новониколаевка, Золотой Колодец, Кучеров-Яр, Белецкая, Васильевка, Донецкой Народной Республики, Ивановка, Водолажская и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, 3 боевые бронемашины, 12 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Взрывы прогремели в Николаеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Сумах, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Российские войска получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в Ростех, самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики протестировали машины в различных режимах, а затем перегнали их на аэродром базирования.
2: В рамках выполнения целевых задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации по обеспечению группировок войск вооружением и военной техникой, в объеме решаемых ими задач была получена новая партия самолетов Су-35С. Су-35С – это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ее управлять. Мы выполняем на данном самолете различные задачи – перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных

0: ударов по наземным и надводным целям, высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на незначительной глубине от линии боевого соприкосновения.
1: В Ростехе напомнили, что Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. Действия европейских членов НАТО по Украине увеличивают опасность лобового столкновения Североатлантического альянса с Россией. Они с этого пути не сворачивают, заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков на международном форуме по безопасности. По его словам, ЕС играет роль основного провокатора в конфликте на Украине. Рябков также отметил, что риски столкновений ядерных держав с катастрофическими последствиями нарастают. США разрешили Польше производить ракеты для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Как сообщили в Министерстве обороны республики, ракеты для ЗРК «Патриот» будут выпускать предприятия польской оборонной промышленности. Речь идет о консорциуме. В планах наладить производство в Польше американских ракет «Hellfire» для РСЗО «Хаймарс». Танкер поражен в результате обстрела у берегов Омана. Часть топлива попала в море, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии. По его информации, это произошло в 60 морских милях к востоку от столицы Омана Маската. Капитан сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту. Экипаж и судно находятся в безопасности. Сегодня иранские СМИ сообщили о трех взрывах в городе Бандер-Аббасе на побережье Армузского пролива. Позднее представитель центрального командования вооруженных сил США заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны, цитата, «для защиты войск от угрозы со стороны иранских сил». После этого МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 11-13. В Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой, 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Даниил Медведев проиграл 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону в матче первого круга открытого чемпионата Франции со счетом 2-6, 6-1, 1-6, 6-1, 4-6. Медведев второй год подряд проиграл на старте французского большого шлема. После этого матча баланс россиянина в пятисетовых матчах составляет 10-14. Он проиграл все 4 пятисетовика в Париже. А вот Людмила Самсонова вышла во второй круг Ролан-Гаррос в парном разряде. В дуэте с бразильской теннисисткой Беатрис Хадад-Майя россиянка обыграла Людмилу Кичинок и Дезире Кравчик со счетом 7-5, 2-6, 6-2. Российские спортсмены завоевали две серебряные медали в первый день российско-китайских молодежных летних спортивных игр. Сегодня прошли соревнования в настольном теннисе в командном разряде. Мужская сборная России уступила в финале со счетом 1-3. С таким же счетом поражение потерпела женская команда. В Самарской области прошла образовательная программа Государственного фонда «Защитники Отечества». По итогам обучения ветераны СВО получили право официально работать тренерами и наставниками в сфере адаптивного спорта. О прошедшем обучении рассказал ветеран СВО, ведущий специалист-эксперт военного комиссариата и вратарь сборной Самарской области по следж-хоккею Виктор Кармишин.
2: В Самаре и в Тольятти, да, вот у нас есть отдельные команды, ЦСКА «Веслэдж», «Лада Слэдж», потом мы стали сборной Самарской области, он даже в высшей лиге играли. А есть вот ребята, допустим, да, вот в Новокуйбышевске пацаны есть, и вот нам рассказывали, что у них там всего 4 человека, и они, получается, заявиться никуда не могут. Было принято решение, что вот мы можем, ну, обучить их, помочь им, то есть приезжать туда, давать какие-то мастер-классы. Но для этого нужно педагогическое образование, и вот поэтому мы пошли обучаться, вот, в принципе, изначально только ради этого, чтобы помочь ребятам, таким же, как мы, вот, чему-то научиться. Потому что слэдж-хоккей, я вам скажу, это не просто спорт, это, возможно, даже билет в жизнь.
1: Лидер волейбольного «Зенита» Дмитрий Волков покинул клуб. Вместе мы выиграли 10 трофеев. Желаем успехов в дальнейшей карьере. Попрощались с Дмитрием в команде. Сообщалось, что Волков ведет переговоры с итальянской «Перуджи». Позже волейболист опроверг эту информацию. Алексей Батраков – самый дорогой футболист российской премьер-лиги, подсчитал портал «Трансфермаркт». Полузащитник «Локомотива» оценивается в 28 миллионов евро. Матвей Кисляк из ЦСКА и капитан Краснодара Эдуард Спирциан стоят по 25 миллионов евро. А самый дорогой легионер российского чемпионата – бразилец Луис Энрике из «Зенита», его стоимость – 24 миллиона. Голкипер «Спартака» Илья Помазун рассказал о том, как готовился к серии пенальти в финале Кубка России по футболу против Краснодара. «Подсказки перед серией были, но не мои. Наш тренер вратарей заготовил ее. Мы все вместе сели и посовещались, пришли к общему мнению, поэтому удалось выиграть. Это общекомандная победа», — признался Илья. Помазун, вышедший под серию 11-метровых, отразил два удара от футболистов Краснодара Хуана Василия и Кевина Ленини. «Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории с учетом Кубка СССР. С вами был Юра Геворкян.
3: Премьера на телеканале «Россия».
4: Тут человек на берегу.
5: Мог ему кто-то смерти желать?
3: Дарья Уцуляк, Илья Малаков.
6: Двух патронов не хватает.
7: Получается, Даша выстрелила в отца.
3: Варвара Феофанова, Гела Мески.
8: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
9: Кто стрелял?
10: В кустах было какое-то существо.
3: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Маяк. Как знать. Год единства народов России.
11: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана, Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Рица Зельницкая. Рица, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
11: Хотим сегодня с вами обсудить обычаи и традиции ингушей. Как вообще формировалась культура у этого замечательного народа?
13: Ну, этот замечательный народ жил в горах. И, безусловно, да, они занимают территорию центрального Северного Кавказа. И, безусловно, как бы именно вот эта вот среда, природа, да, повлияла на формирование традиций, обрядов, обычаев именно на ингушей и, как их называют, нахского народа.
11: Как устроена традиционная ингушская семья? Что, какова роль старшего в роду? Как решение принимается? Как устроено это?
13: Ну, традиционная ингушская семья, она устроена и раньше, и до сих пор в принципах строгой иерархии, где вот в этом всем ключевую роль играл и играет старший по возрасту мужчина, он же хозяин дома. Вот тут один момент, важное решение принимает он, но они это делают коллегиально. То есть как бы он, вот этот патриарх, семья, он же кормилец, он как бы слушает мнение, как бы учитывает мнение его старшего сына, маму, если она есть, жену. То есть даже женщины в этом всем как бы включены. Да, последнее слово, конечно, за ним, но тем не менее, вот этот вот он, как бы вот он, да, хранитель морального кодекса СДЛ, но вот это коллегиальное принятие решения в ингушской семье присутствует.
11: Угу. А если бабушка старшая, то бабушку все слушают? Или все-таки уже старшинство переходит старшему мужчине, который может быть младше бабушки?
13: Он, безусловно, младше бабушки, тем не менее, он мужчина, он глава семьи. А что касается вот женской части дома, да, она, конечно, как называют, женская сфера. Там, конечно, она хозяйка дома, она там как бы главная. Она ведает кухни, кладовыми, участвует в семейных советах. И более того, еще очень важно, она распоряжается на свадьбах и на праздниках.
11: Интересно, а как еще вот регулируются отношения между мужчинами и женщинами в ингушской семье? Что еще, вот какие обязанности и права у каждого?
13: У каждого, ну, за каждой женщиной стоит ее семья, да, ее тейп, как бы, да, и это очень важно, это незыблемо. Например, вот если хозяин дома и старший сын, да, они в основном осуществляют руководство и управление семьей, то средние и младшие члены семьи мужского пола, да, мужчины, они занимаются посевом, охотой, уходом за скотом, рубкой дров там и так далее. А невестки, они совместно ведут хозяйство. И вот это вот почтительное отношение к матери, это незыблемо для ингушского народа. С одной стороны, он как бы в прилюдном, да, как бы в общественной жизни, он глава семьи, но дома, конечно же, мнение жены, оно учитывается. Это то, что остается за кадром, да, то, что мы не видим, то, что не видят посторонние, да, вот эти взаимоотношения, которые строго регламентированы, за которым следит вот это поведение, да, скажем, во-первых, девочку воспитывают, что она должна быть скромной там и так далее. Но просто так вот оттолкнуть, да, жену и побить там и так далее, как принято у некоторых народов, такое невозможно в ингушском обществе.
11: А понятие «тейп» совпадает с понятием «семья» или это что-то большее, более широкое, что-то входит?
13: Это более широкое. Тейп – это такая род, да, если вот научным, да, языком говорить, это патриархальная группа или же нескольких семей, которые происходят от одного общего предка. Естественно, все члены тейпа имеют равные права. То есть как бы вот этот тейп, он объединяет несколько семей в одну большую общность.
11: Известное кавказское, да, и ингушское, в том числе, гостеприимство. Есть ли какие-то традиции, связанные с ним? Похожи ли или, может быть, как-то отличаются они от традиций других народов, которые проживают рядом?
13: Ну, да, конечно же, да, это действительно очень важно для ингуша любого, что гостеприимство – это что-то святое, да, потом в народе существует такое вот несколько пословиц: куда не приходит гость, туда не приходит благодать, то есть потому что гость приносит благодать. А туда, дом, куда не приходит гость, его считают могилой, то есть место, где никто не живет. И понятно, как бы, но здесь три момента, которые обязательно незыблемы для любого ингуша. Это безусловность, это бескорыстность, это ответственность. И, конечно же, общее для всех – это правило трех дней. Что вот по вот этим, как что я перечислила, подразумеваем, да? Гость приходит, когда он может прийти в любое время дня и ночи, да? Неважно, какой социальный статус, да, его должны принять. Потому что, как бы, это безусловно. Если даже кровный враг придет в дом ингуша, он должен его принять, потому что это гость. потом, бескорыстность. Предлагать или просить плату – это позор для ингуша. Хозяин как бы старается отдать то, что есть самое лучшее. Даже самый лучший кусок хлеба, мяса, да. И хозяин может остаться сам без ужина, но должен обязательно угостить и угощает гостя. Это вот обязательно. И ответственность какой-то. Если человек перешел порог, перешагнул твой порог, ты за него несешь полную ответственность, что бы ни случилось.
11: А что же может заставить кровного врага прийти в гости?
0: Я даже об этом
13: подумал. Так и бывает. Ну, например, как бы...
11: Соль кончилась.
13: Нет, соль не закончилась, но это такая, как бы, такой способ примирения, да, в раньше, в традиции. Ну, и я сейчас я не слышала, кровные враги могли войти без разрешения и коснуться чего-нибудь очага или же поцеловать подол платья матери. То есть таким образом прекращалась вот эта кровная месть, которая могла быть или же и была у разных фамилий.
0: Не можем, конечно, мы пройти мимо лезгинки, да, традиционный танец, который знают не только, естественно, в Ингушетии, но и вообще во всем мире, мне кажется. Да, известно ли, как он появился вообще, вот этот шикарный танец?
13: Ну, да, лезгинка, ну, понятно, что у каждого народа, да, свой традиционный, да, этнический танец, и, конечно же, и у ингушей, да, есть свой танец. Вот здесь тут такие моменты, которые мы можем как бы точно сказать, что характерно для мужского танца, а что характерно или что свойственно для женского. Если для мужского танца характерна такая, с одной стороны, медлительность и жесткость в движении, да, и при этом движения должны акцентировать, и они должны быть выразительными. А для женского танца они свойственны плавность и мягкость. Девушки перемещаются таким образом, как будто они плывут, да, их движения рук тоже плавные. А вот, например, у других народов, скажем так, в дагестанских танцах мы видим резкие активные движения, а здесь мы этого не видим. То есть, как бы вот эта вот плавность, она присутствует. И более того, они же дают как бы пояснение, почему так. Оказывается, по представлениям ингушей, девушка символизирует землю, а парень – солнце.
11: Красиво. А как, да. дети получают право голоса? Есть ли какой-то обряд инициации, может быть, какой-то праздник?
13: Обряд инициации, как бы, это, знаете, происходит с какого-то момента, да, где-то, когда мальчик, да, он растет вместе с остальными детьми, с девочками, да, до 5-7 лет. Потом он постепенно приобщается к взрослой жизни. Его начинают около себя сажать старшие дедушки, ну, дедушка или дети, дяди, да, отца-братья. И они ему его приобщают к взрослой жизни на примере каких-то легендарных предков или же легендарных, ну, в данном случае мы говорим об ингушах, о ингушей. То есть через вот это. И потом он его сажает на лошадь, да, и это вот один из таких ярких примеров, что если он, как бы, его посадили на лошадь, да, вообще у кавказских народов это принято, это как про первый раз это происходит 5 лет у большинства, и здесь также не исключение, то как бы постепенно он уже имеет право, да, как бы участвовать, ну, не участвовать, а приучиться быть взрослым или же быть мужчиной.
0: Буквально минутка у нас остается. Традиционная ингушская кухня, что это?
13: Традиционная ингушская кухня – это прежде всего мясо, а потом, конечно же, суп и, конечно же, круглые тонкие лепешки из пшеничной муки, и же сладкие лепешки и, конечно же, халва.
11: Ой, как вкусно. А как мы поблагодарим семью ингушскую за гостеприимство, когда мы уходим из дома? Что мы должны сказать, кроме «спасибо»? Может, какой-то обряд есть? Может, руку поцеловать хозяйке?
13: Руку не надо целовать. Как бы, во-первых, если вы мужчина, с вами будет прощаться мужчина с нами, да, если мы мужчины, а женщина с женщинами прощаются. Мы пожелаем этой семье благости. Вот так вот мы поблагодарим.
11: Угу. Благости. Хорошо, мы запомнили. Если окажемся в гостях, то обязательно попробуем вкусную кухню и насладимся общением. Спасибо большое за эту беседу. Мы тоже наслаждались общением с нашей гостьей. С нами была научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии, Казахстана, Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Рица Зеленинская. Рица, огромное спасибо. До новых встреч.
0: Всего доброго. До свидания.
13: До свидания.
3: «Маяк». Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132. От 30 декабря 2011 года. «Маяк». Реклама.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Седьмого июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт Российского национального оркестра, одного из самых прославленных коллективов страны. Солистом станет известный пианист, победитель международных конкурсов Дмитрий Шишкин. В программе вечера первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского и четвертая симфония Иоганнеса Брамса. За дирижерским пультом маэстро Николай Цинман. 6+.
3: Философия «нельзя не быть категоричным». То есть даже если ты заблуждаешься, ты должен быть абсолютно убежден в своем заблуждении и при этом абсолютно сомневаться в собственной истинности.
4: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
5: Так говорит «Маяк».
6: «Маяк».
5: «Как знать».
7: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. И все самое интересное впереди. И, конечно же, самая интересная новость на эту минуту пришла к нам из лесов Центральной Америки. Возможно, у вас слегка зашевелятся уши от этой новости. Ученые изучили поющую мышь Олстона, крошечного грызуна из облачных лесов Центральной Америки. Поющая мышь.
8: Ну, то есть, пока мы тут сидим, мыши уже в своем лесном карауле зажигают, получается.
7: Да, да, причем они не просто пищат, они устраивают настоящие вокальные диалоги. Одна мышь поет, а другая ей быстро отвечает. В общем, это у них практически мышиный разговор.
8: Мышиный подкаст, я тебе даже скажу, полноценный, лесной. И интересно, не перебивают друг друга мыши? Дают друг другу высказаться? Или одна другая? Нет, теперь я скажу. Нет, это моя очередь.
7: И вот ученые заинтересовались этим феноменом, потому что у людей речь строится похожим образом. Мы слышим, мы звук обрабатываем и быстро отвечаем, как мы сейчас.
8: Да, отвечаем мы особенно быстро на вопросы типа «ты опять не вынес мусор?» И такой «это я не вынес, я вынес,
7: пи-пи-пи-пи, я вынес мусор». Да. А не пи-пи, ты не вынес мусор. Вот такой вот у нас мышь. Оказалось, у этих мышей нет какого-то особого нового отдела мозга. Их мозг просто лучше соединяет уже существующие зоны.
8: То есть надо не добавить мозг, а наконец-то наладить связи. Вот. Записываю, пожалуйста, отмечаю в календарях. Всем это пригодится, что большое количество мозга не нужно. Связи нужны.
7: Ну, это как везде. Особенно важна связь между моторной зоной и участками, отвечающими за слух и звуки. Ну, проще говоря, слышу и отвечаю, работают очень слаженно.
8: Ну, это звучит как идеальное отношение. Услышал, понял, ответил. А вот, но они тоже через три дня, да не-не-не, этого не было. Вообще-то этого не было. Я вообще-то не это имел в виду.
7: Да. Ученые считают, что именно такой механизм мог помочь нашим предкам перейти от отдельных звуков к полноценной речи.
8: Ну, то есть, скорее всего, все начиналось с древнего пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Теперь вот дошли, так, а теперь ссылочку скинул, где, что, да?
7: Да, да, и вот и получается, маленькая мышь из тропического леса помогает понять, как возник один из главных человеческих навыков – речь, которым мы пользуемся прямо сейчас.
8: Мораль: никогда не недооценивай того, кто меньше тебя. Он может тебя еще и перепеть в лесном караоке.
7: Да, и если серьезно, мыши нас сегодня учат говорить по радио. Важны не только способности, но и умение слышать и вовремя отвечать.
8: Меня пугает динамика. Медведи нас учили, выдры нас учили, теперь нас уже учат мыши. Что будет дальше, я боюсь себе представить.
7: Докатились до мышей, да. Ну что ж, будем слушать друг друга, и диалог обязательно получится. И, конечно же, трудности укрепляют ум, как труд укрепляет тело, сказал Луций. Кому? Анне. А она Сенеки.
8: Она Сенеки. Сенека, да.
7: Мы с вами прощаемся до завтра. С вами были ваши любимые ведущие. Вахтанг Махарадзе.
8: Это я.
7: И Павел Картаев.
8: Это он.
7: До свидания, до завтра.
8: Хорошего вечера. Пока.
7: Пока.

0: 17 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. В Минобороны России сообщили об освобождении населенных пунктов Запсилье и Рясное в Сумской области. Как заявили в нашем военном ведомстве, российские войска каждый день продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. За сутки нанесено поражение живой силы техники двух украинских бригад в районах населенных пунктов Писаревка и Волжанской ободы в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белоколодезь, Граново и Избицкая. Противник потерял до 195 военнослужащих, две боевые бронемашины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Об этом сообщил Владимиру Путину глава РСПП Александр Шохин. Он также предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак.
2: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование.
0: Сегодня Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Эту инициативу на встрече с главой государства озвучил глава РСПП Александр Шохин. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам Шохин и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей. Сообщение Кремля. Владимир Путин посетит Казахстан с трехдневным визитом. Он начнется завтра, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Глава государства прибудет в Астану во второй половине дня в среду. В аэропорту его встретят президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. В четверг состоится церемония официальной встречи Владимира Путина. Во Дворце независимости пройдут переговоры в узком и расширенном составах. 28-29 мая президент России также примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума в Астане. Танкер поражен в результате обстрела у берегов Омана. Часть топлива попала в море, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии. По его информации, это произошло в 60 морских милях к востоку от столицы Омана Маската. Капитан танкера сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту. Экипаж и судно находятся в безопасности. Сегодня иранские СМИ сообщили о трех взрывах в городе Бандер-Аббасе на побережье Ормузского пролива. Позднее представитель Центрального командования вооруженных сил США заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны, цитата, «для защиты войск от угрозы со стороны иранских сил». После этого МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия. В Минцифре не планируют взимать плату с граждан-импортеров за внесение мобильных устройств в единую базу EMA уникальных номеров устройств, которые производители присваивают каждому гаджету. Об этом заявили в ведомстве, передает ТАСС. В Минцифре добавили, что создание базы EMA обсуждается в рамках готовящихся второго пакета поправок, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством. приходом тепла и началом регулярных поездок за город россияне стали на треть активнее покупать портативную электронику. За первые две недели мая на 72% выросли продажи умных часов и на 50% переносных музыкальных колонок. Об этом сообщают аналитики Мегафона. Кроме того, на треть повысился спрос на категории умных колонок и беспроводных наушников. Отдельный интерес пользователей проявили к устройствам для умного дома. Их стали покупать на 88% активнее. Также вырос спрос на смарт-часы для детей и транспондеры для автопутешествий. Четверг и пятница станут самыми холодными днями на этой неделе в столичном регионе, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее прогнозу, 28 мая ночью ожидается 4-6 градусов, по области до плюс 3, днем в Москве 11-13 градусов тепла. 29 мая ночью плюс 2-7, днем 9-14 градусов. Все эти дни будет облачно и дождливо. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 13-15 градусов, кратковременные дожди, местами с грозой. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в среду кратковременный дождь плюс 11-13.

0: Привет, главный. Я выполнил задание.
1: Молодец, вылетай первым же рейсом в Тайвер.
0: Понял.
1: Погони нет?
0: Нет, сработано чисто.
1: Документы на робота?
0: У меня.
1: В случае неожиданности?
0: Неожиданности не будет.
2: Давайте быстрее, Маша, может быть, еще что-нибудь успеем.
3: Виктор Иванович! Сережа!
4: Поехали!
3: Виктор Иванович,
2: Виктор Иванович! Нет, нет, нет, ребята, уже поздно, нет.
3: Скорее!
2: Оставайтесь здесь, я вам все сообщу!
3: Эх,
5: профессор! Что это?
6: Тихо, дай послушать. Это же Рыси! Морзянка!
7: Ну вот, теперь мы ничего не поймем.